Если нет возможности прогуляться физически, а я думаю, что не у каждого из нас в 3 часа и 20 минут есть такая возможность, может быть, даже и желание особо не наблюдается, то это легко и непринужденно можно сделать, находясь дома или где вы еще слушаете Ретро-ФМ. Белинда Карлайл. 3 часа и вот те самые 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Джанна Нанини, Сергей Беликов и Дженнифер Пейдж.

3:35, весьма подходящее, наверное, время для того, чтобы услышать женское определение мужчин в музыкальном эквиваленте. Такое весьма эмоциональное, невероятно красиво в музыкальном отношении исполненное Джанна Нанинина. Ретро-ФМ, дальше услышим Стинга и Мюррей Хэдден.

И вот такими восточными мотивами сопровождается, друзья, у нас встреча с прекрасным «Утренний экспресс». Разве это не прекрасно? Он начнется буквально уже через 10 минут. Помчимся вместе к доброму утру.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Вот это, друзья, ключевой момент. Надежда, ожидания, причем и надежды, и ожидания непременно должны оправдаться. А иначе тогда какой смысл надеяться и ждать? Ансамбль «Самоцветы» на Ретро-ФМ, 4 часа и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. От души желаю вам доброго наступающего утра, друзья. Последний сентябрьский день начинается, между прочим. Давайте посмотрим, каким он будет.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 30 сентября на календаре, среда. День пройдет в замедленном темпе. Решения будут даваться тяжело. Движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет. Овны, пересмотрите текущие расходы и приведите их в порядок. Тельцы, не форсируйте события, сохраняйте постоянство. Близнецы, вероятно, события потребуют вашего активного участия и смелости. Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день. Львы, день этот не подходит для важных начинаний и подписания документов. Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, но истинные мотивы останутся скрытыми. Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно. Скорпионы, сегодня на поверхность будут выходить противоречия, мешающие договориться. Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка. Дрова поколоть, опять же. Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться. Как поэтично. Водолеи, домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий. Рыбы, слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну, вот в таком вот ритм-блюзовом темпе, друзья, давайте я вам расскажу, что интересного ожидает нас в ближайшие часы и минуты в ходе следования утреннего экспресса. С гороскопом мы уже ознакомились, впереди нас ждет ежедневник, узнаем, чем этот день отметился в истории. Ну и, конечно же, начиная со следующего часа, рубрика «Позитив», в которой я призываю вас делиться хорошим. В качестве приза автору самого позитивного сообщения достанется тостер. Ну и, разумеется, друзья, все это будет сопровождаться вашей любимой музыкой, звучащей на ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
4: За 4 моря, за 4 солнца.
2: Каждый день ровно в 21:00.

0: Половина пятого утра в столице — вот то самое время, когда просто необходимо ознакомиться с ежедневником, полистать его вдумчиво, неспешно. А куда торопиться-то?
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня 30 сентября, год 2026. Сегодня празднуется Международный день переводчика. Несмотря на то, что праздник отмечается с 1991 года, его официальный статус был утвержден только в 2017 году. Цель этой новой международной даты — подтвердить, что профессиональный перевод как ремесло и искусство играет важную роль в сближении народов, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, обеспечении развития и укрепление мира и безопасности. 30 сентября в 1925 году родилась Вера Васильева, актриса театра и кино, народная артистка СССР. Критики называли ее исконно русской актрисой. Простота, естественность, искренняя лиричность – вечные свойства русской актерской школы. И она им не изменяла. Несмотря на успех в кино, а на ее счету роли в таких фильмах, как «Чук» и «Гек», «Следствие ведут знатоки», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Вино из одуванчиков», главным для Веры Васильевой всегда оставался театр. В этот день, в 1791 году, в Вене состоялась премьера оперы «Волшебная флейта», последнего произведения австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Опера имела огромный успех у зрителей, а Гёте пытался даже написать продолжение. 30 сентября в 1906 году в Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов — гонки на воздушных шарах. В них приняло участие 16 аппаратов. Первым обладателем кубка стал американец Фрэнк Лам. Воздушные гонки вызвали огромный интерес у публики. За ними наблюдали около 250 тысяч зрителей. Сегодня в России отмечается День интернета. Ныне глобальная паутина стала неотъемлемой частью жизни россиян. По данным исследований, число жителей нашей страны, пользующихся интернетом ежедневно, составляет порядка 90 миллионов человек. И это количество с каждым годом увеличивается. Причем большинство пользователей интернета, вне зависимости от возраста, считают, что без него их жизнь изменится значительно и уверены, что интернет принесет больше хорошего, чем плохого. Все зависит от того, умеет человек пользоваться интернетом или нет.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

0: Да, 4:35 в столице, друзья, это ансамбль «Синяя птица» на Ретро-ФМ. Совсем скоро услышим Юрия Антонова, Херби Ханкока и группу «London Beat». Всем-всем-всем, без исключения, желаю этим начинающимся утром только хорошего настроения, безо всяких неприятных сюрпризов.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
1: На следующей неделе любимые песни Ретро-ФМ принесут вам легкие деньги. Слушайте Ретро-ФМ Ростов-на-Дону и выигрывайте 5000 рублей. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Главное, чтобы было что вспомнить в этой жизни. Ну и, конечно, отдавать отчет реалиям дня. Сегодня 30 сентября, последний сентябрьский день, друзья. Давайте встретим и проведем его с удовольствием под любимую музыку.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вспоминаю свои студенческие годы, понимаю, что в такой ситуации дело закончилось бы банальным мордобоем, безо всяких песен и танцев, но зато честнее, проще и быстрее. Но это молодежная танцевальная субкультура, друзья. Не надо ее сбрасывать со счетов. Группа «Руки вверх» на Ретро-ФМ. 5:06. Меня зовут Андрей Мореев. Давайте окунемся в пучины и дебри астрологии. Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 30 сентября на календаре среда. День пройдет в замедленном темпе. Решения будут даваться тяжело. Движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет. Овны, пересмотрите текущие расходы и приведите их в порядок. Тельцы, не форсируйте события, сохраняйте постоянство. Близнецы, вероятно, события потребуют вашего активного участия и смелости. Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день. Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов. Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, но истинные мотивы останутся скрытыми. Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно. Скорпионы, сегодня на поверхность будут выходить противоречия, мешающие договориться. Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка. Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться. Водолеи, домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий. Рыбы. Слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 5:20 в столице, это значит, друзья, что открывается рубрика «Позитив», и можно, и нужно, я призываю вас, делиться всем хорошим, что в вашей жизни уже присутствует, намечается, планируется, люди хорошие каким-то образом повлияли на вашу жизнь или просто своим присутствием сделали ее лучше. Делитесь позитивом, рад буду не только я думаю, что все слушатели Retro FM, которые в этот ранний час, ну, по крайней мере, по Москве точно ранний, прильнули к своим радиоприемникам с тем, чтобы услышать, что хорошего в жизни других людей происходит. И, разумеется, автору самого позитивного сообщения от Retro-FM достанется тостер. Друзья, поехали, пишите в наш канал в Максе, жду.
0: Позитив.
1: На Retro-FM.
3: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
1: Ретро-ФМ. Реклама.
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
0: На пути в новый день.

0: А готовы ли вы, друзья, сейчас к прослушиванию ежедневника? Думаю, что да. 5:30 в столице, очень подходящее для этого время.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Среда, 30 сентября, год 2026 на календаре. В этот день, в 1917 году, родился Юрий Любимов, театральный режиссер, народный артист России, основатель театра на Таганке, человек-эпоха в мире современного театрального искусства. Он поставил более 50 спектаклей и 40 опер по всему миру. Он был удостоен высших наград и премий, награжден многими орденами и медалями. Имя Юрия Любимова навсегда вписано в историю культуры России и всего мира. День рождения сегодня отмечают итальянская актриса и модель, кавалер Ордена Почетного Легиона Моника Беллуччи, французская актриса театра и кино, обладательница Оскара и Золотого Глобуса Марион Котийяр, американский актер и режиссер Эрик Штольц, российская гимнастка, самая титулованная россиянка 30-х летних Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Алия Мустафина. 30 сентября в 1928 году английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина. Ученый выделил первый в истории антибиотик из плесневых грибов случайно. В лаборатории Флеминга царил рабочий беспорядок, и однажды он обнаружил, что в одной из чашек Петри с бактериями выросла колония плесневых грибов. Флемингу удалось выделить активное вещество, разрушающее бактериальные клетки. Это и был пенициллин. Массовое производство первого антибиотика было налажено во время Второй мировой войны и спасло миллионы жизней. Сегодня Вера, Надежда, Любовь и София. Всех носительниц этих прекрасных имен поздравляем с именинами. А еще именины сегодня отмечают Александра, Дмитрий, Иван, Илья, Ирина и Павел. Поздравляем всех!
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

Мир, несомненно, меняется, дети в нем растут, взрослые, ну, тоже становятся старше. Дуэт Maywood на Retro FM, 5 часов и 35 минут с нетленкой, которая будет слушаться всегда весьма и весьма оптимистично и в то же время жизненно. Совсем скоро услышим группу Scorpions, CC Catch и Zodiac на Retro FM. Всем доброго утра, друзья!

0: Экспресс. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс – это, конечно, вообще позитив целых, на целых три часа. Но рубрика «Позитив», она, конечно, сама по себе явление природы, я бы даже так сказал, весьма и весьма позитивное. Итак, читаю ваше сообщение. «Всем добрейшего утра», – пишет Любовь из Москвы. «Сегодня очень позитивный день, большой праздник. От всей души поздравляю всех Верочек, Надюшек, Любочек и Софий с именинами. Всем здоровья, счастья и, конечно же, позитива. Люба, и вас тоже с праздником». Михаил из Хабаровска делится радостью. «Сегодня в третий раз стал отцом. Любимая жена Катюша подарила мне дочку после двоих прекрасных сыновей. Еще не назвали, но варианты есть». Кстати говоря, Михаил, вот сегодняшний праздник «Вера, Надежда, Любовь, София» возьмите на вооружение как вариант. Юлия из Тольятти всем желает доброго утра. Юлии, вам тоже отличного настроения. Друзья, пишите, что хорошего, радостного, позитивного происходит в вашей жизни. И, конечно же, помните, что тостер ждет, кому бы отправиться этим утром.

0: и просто радоваться жизни. Это Retro FM. Здесь живет ваша любимая музыка.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

чертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: Иногда тоже чувствую себя медведем так спиной об косяк, но земля не вертится от моего прикосновения, к счастью. Айдвидищева, песня из «Кавказской пленницы» на Ретро-ФМ, 6.06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 30 сентября на календаре, среда. День пройдет в замедленном темпе. Решения будут даваться тяжело. Движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет. Овны, пересмотрите текущие расходы и приведите их в порядок. Тельцы, не форсируйте события, сохраняйте постоянство. Близнецы, вероятно, события потребуют вашего активного участия и смелости. Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день. Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов. Перенесите их на другой. Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, но истинные мотивы останутся скрытыми. Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно. Скорпионы, сегодня на поверхность будут выходить противоречия, мешающие договориться. Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка. Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться. Водолеи, домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий. Рыбы, слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну что, друзья, продолжаем делиться позитивом. Я категорически благодарен вам за ваше сообщение. Пишет Любовь. Всех с праздником, желаю всем мира и хорошего настроения. У меня последний день отпуска, я очень рада завтра встретиться со своим любимым коллективом и детьми, которые завтра приедут ко мне на прием, пишет Любовь из Красноярска. Ирина написала очень большое сообщение. Ирина тоже медик, работает в оперблоке больницы города Томска и говорит, что в операционной всю неделю, круглые сутки транслируется Ретро-ФМ, и все операции проходят на великолепной волне и для операционной бригады, и для пациентов, и, конечно же, заканчиваются операции всегда успешно. Так держать, Ирина, здорово. Очень рад и за вас, и за ваших пациентов. Доброе утро, страна, и весь наш автобус «Атомспецсервис» города Волгодонска. Едем на работу производить оборудование для АЭС, чтобы у всех было тепло и светло. Пишет Стас, слесарь или сварщик. Вот, Стас, вы кто, слесарь или сварщик? У вас там бригада, я так понимаю, именно этих специальностей. Друзья, пишите, буду рад почитать ваши сообщения.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ. Вечеринка.
0: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
5: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Утро пораньше уже по музеям шляет с картины, мировые шедевры, разглядывает и размышляет о превратностях построения личной жизни. Дуэт Modern Talking на Retro FM, 6 часов 30 минут. Мы же в это непростое раннее время чем займемся? Правильно, ежедневник полистаем.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: На календаре среда, 30 сентября, год 2026, день рождения сегодня отмечает итальянская актриса и модель Моника Беллуччи. Головокружительный успех в модельном бизнесе, где она стала знаковой фигурой, лицом многих мировых брендов, привел ее и к закономерному успеху в киноиндустрии. «Дракула», «Малена», «Страсть Христовы», «Матрица» и многие другие фильмы с ее участием прогремели на весь мир. Творчество Моники Беллуччи неоднократно отмечалось наградами на кинофестивале. В фестивалях «Золотой глобус», «Серебряная лента», «Золотой витязь» и других. В этот день, в 1882 году, в США на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция по системе Эдисона. Динамомашина, приводимая в движение водяным колесом, вырабатывала мощность 12,5 кВт. Пионером в гидрострое стал владелец местной бумажной фабрики по фамилии Роджерс. Построенная им станция смогла освещать его дом, фабрику и соседние строения. 30 сентября в 1906 году в Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов – гонки на воздушных шарах. В них приняло участие 16 аппаратов. Первым обладателем кубка стал американец Фрэнк Лам. Воздушные гонки вызвали огромный интерес у публики. За ними наблюдали около 250 тысяч зрителей. Сегодня в России отмечается День интернета. Ныне глобальная паутина стала неотъемлемой частью жизни россиян. По данным исследований, число жителей нашей страны, пользующихся интернетом ежедневно, составляет порядка 90 миллионов человек, и это количество с каждым годом увеличивается. Причем большинство пользователей интернета, вне зависимости от возраста, считают, что без него их жизнь изменится значительно и уверены, что интернет принес больше хорошего, чем плохого. А еще сегодня отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, День вязаного пледа, День любви к людям, День грязевой маски, День наичистейшего оливкового масла и День горячего сидра с пряностями.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: А некоторые вот так вот всю жизнь в прятки играют и, представьте, не находят. Вот печаль-то, огорчение. Давайте же порадуемся за тех, кто все-таки находит того человека, с которым рядом провести не то что какое-то время, а всю жизнь комфорта. Комфортно. 6 часов 35 минут в столице. Дальше группа «Мираж», дуэт «Альбан» и «Рамина Пауэр» и «No Doubt» на «Ретро FM».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 5 дней. Самые легкие деньги на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Уже скоро.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет?
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
11: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
12: Без возрастных ограничений.
13: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Експрес.
1: Позитив. На Ретро FM.
2: Ну что, наступил тот самый сладостный для кого-то момент чтения последнего блока позитивных сообщений и раздачи слонов, то есть тостеров, вернее, одного тостера. Итак, обо всем по порядку, друзья. Пишет нам Надежда из Самары. Доброго утра всем, всех с праздником. Я себя 2 года назад ровно в этот день порадовала 2-комнатной квартирой. Такой вот подарок себе сделала. Надежда, вы знаете толк в подарках. Это здорово. Поздравляю. Пишет Светлана. Добрейшего утра. Как же приятно проснуться в деревне, подальше от городской суеты и шума, и целый день отдыхать в тишине. Всем отличного настроения и позитива. Привет из Сыктывкара. Сыктывкара от Светланы. Светлана, вы тоже знаете толк, но в отдыхе. Пишет Анна из, вот непонятно, то ли из Хабаровска, то ли из Крыма. Вы где-то посередине, я так понимаю, да, Анна? Настроение the best. Наконец-то мессенджер перестал не работать и начал работать. Я поздравляю себя с возвращением в обойму любителей, ценителей и почитателей радиостанции Retro FM. Всем позитива и побольше хороших новостей. Рады стараться. Друзья, ну и теперь расскажу, кому сегодня достается тостер от Retro FM. Я среди себя посовещался и понял, что больше всех испытывает необходимость в этом бытовом приборе Ирина из Томска, которая круглосуточно, ну, равно как и многие из вас, конечно же, если кто-то занимается медициной в скорой помощи, оперирует поступающих к ним людей. Ирина, вам и вашим коллегам, я думаю, у вас же есть там закуточек, где можно перекусить? Вот тостер там будет весьма и весьма к месту и кстати. Друзья, огромнейшее спасибо всем за участие. Ваши сообщения были великолепны. Андрей Мареев, Retro FM. Рад сказать, что буквально уже через 10 минут здесь на Retro FM встречайте Сашу и Риту. Утреннее шоу «Первая смена» готово вступить в свои законные права. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Позитив.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Столица уже 7.00. Первая смена тут как тут. Приветствуем вас. И вот так сразу без подготовки новости. От Вадима Ривмана на Ретро-ФМ.
1: Обязательно буду. Да, привет всем, доброе утро. Итак, в ЦБ накажут банки повышенными взносами за навязывание услуг и обман клиентов. С завтрашнего дня в России вступают в силу новые правила, согласно которым банки будут обязаны платить повышенные взносы в фонд обязательного страхования вкладов при выявлении грубых нарушений в работе с клиентами. Об этом пишет «Известия». Под санкции регулятора попадут кредитные организации, которые навязывают дополнительные услуги, не полностью раскрывают риски банковских продуктов или же продают сложные инвестиционные инструменты неподготовленным гражданам. В Камчатском крае расследуется уголовное дело после пожара на рыболовецком судне «Триумф». На нем обнаружили тела 4 пропавших моряков. Рассматриваются 3 основные версии произошедшего. Это техническая неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности и нарушение правил технической эксплуатации. Пожар на рыболовецком

0: В Соловецком судне вспыхнул 25 сентября в акватории Тихого океана. На борту было 29 членов экипажа, 25 человек спасли. При пожаре пропали капитан и 3 члена экипажа. Недавно у спасателей получилось взять «Триумф» на буксир и доставить в порт. Власти Забайкалья сообщили о введении режима повышенной готовности из-за выходов животных к населенным пунктам. Главам округов поручено, в частности, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, провести в школах инструктажи, определить безопасные маршруты для детей. Напомню, в этом сезоне медведи стали намного чаще выходить к людям. В Сибири и на Дальнем Востоке произошли и смертельные случаи. Маск поддержал переименование ИИ в суперинтеллект. Президент США Дональд Трамп встретился с главами компаний-разработчиков нейросетей и заявил, что искусственный интеллект официально переименуют в суперинтеллект. Илон Маск после мероприятия, прошедшего в Белом доме, поддержал переименование. По словам Маска, благодаря роботам и суперинтеллекту для всех в мире медпомощь станет доступной и качественной. Также развитие ИИ приведет к переменам на рынке труда. И последнее. На конкурс красоты «Мистер Англия» подали заявки всего 7 человек. Организаторы конкурса пожаловались на острую нехватку красивых мужчин. По их словам, британцы оказались застенчивы и медлительны и не спешат бороться за титул, в отличие от женщин. Известно, что «Мисс Англия» ежегодно собирает больше 1000 заявок. Участниками конкурса «Мистер Англия» могут стать мужчины от 17 до 27 лет. Условия требуют, чтобы они были одинаковыми, уверенными в себе, спортивными, красивыми и харизматичными. И еще назову курсы валют. Доллар – 84 рубля 43 копейки, евро – 96.06. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. С добрым утром!
1: Доброе утро всем, кто уже проснулся.
2: Доброе утро.
1: Саша Светлов, Рита Субботина с вами. Ну что, чем займемся эту среду?
2: Ну, я бы хотела, конечно, отправиться на тот конкурс красоты, про который Вадим только что
1: среди
2: рассказывал.
1: Мужиков.
2: Ну да, в жюри как-то можно попасть. Англичане от 18 до 24. Мне понравилось, он сказал, все должны быть одинаковыми, красивыми. Одинаково красивыми. Вот, в целом, как бы, it's okay.
1: Ну, как бы, если ты заявку такую делаешь, это еще не значит, что такие найдутся. Он же рассказывал о том, что британцы оказались какие-то застенчивые. Может быть, ты страну еще посмотришь, поищешь?
2: Ну, давай, хорошо. Но для этого нужно сначала будет хорошо русский язык выучить. Это все мы сделаем буквально вот очень скоро в нашей родной речи. Научимся ставить правильно ударение, что очень сложно оказалось.
1: Ну, а пока на английском. You're my love, you're my life.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Итак, среда, 30 сентября. День пройдет в замедленном и неспешном ритме. Решения сегодня будут даваться тяжело, и это не случайно. Любое движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет.
2: Овны, вам надо пересмотреть текущие расходы и привести их в порядок.
1: Тельцы, не форсируйте события и не меняйте резко свой образ. Сейчас лучше сохранить постоянство.
2: Близнецы, вероятно, события дня потребуют вашего активного участия и смелости.
1: Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день.
2: Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов.
1: Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, где истинные мотивы останутся скрытыми.
2: Весы, проведите ревизию вещей. Наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно.
1: Скорпионы, сегодня может быть сложно договориться с партнерами. На поверхность будут выходить значимые противоречия.
2: Стрельцы, днем будет полезен какой-то размеренность вам. Какая-то, скорее всего. А вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка.
1: Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться.
2: Водолеи, домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий.
1: Рыбы. В общении сохранится резкость, потому что слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
2: Просыпайтесь, ребят, среда. Ух, середина недельки.

0: Между тем.
1: А между тем, это первая смена на Ретро FM. Саша, Авито, приветствуем вас.
2: Здрасте, здрасте.
1: Последний день сентября, 30-е, между прочим, Международный день подкастов. Да? Недавно такая дата, праздник появилась, оно и понятно, потому что не так давно появилось такое явление, как подкасты, кстати, образованные от двух слов, iPod и Broadcast, получается, плеер и радиовещание, получилось подкаст. Ну, суть в том, что отмечают авторы, слушатели индустрии и те, кто именно любит получать информацию из подкастов. Ты любишь подкасты?
2: Слушай, наверное, да, но у меня нет какого-то определенного направления. У меня мысль, как и в жизни, так и в подкастах, прыгает. Знаешь, я могу даже посмотреть начало, потом уйти, допустим, про бизнес посмотреть. Я же знаменитый бизнесмен,
1: конечно,
2: да?
1: Конечно, это видно.
2: Вот, потом раз пойти, не знаю, про собак смотреть. Вот, но в целом, да, люблю такое.
1: Да, но самый популярный жанр — это комедии, новости и вот самое интересное — true crime. То, что недавно появилось, да, это реальные детективные расследования. Они даже стали сериалы снимать в этом жанре, да, true crime. Кстати, как называется сериал «Убийство в одном доме», да?
2: А, да-да-да, но он смешной.
1: Да, там как раз снимали подкаст, да, вот типа про убийство. Три соседа такие. В возрасте, в очень интересном, творческом, не знаю, расположении духа.
2: Кстати, по-моему, третий даже вышел, уже надо будет посмотреть.
1: Ну, это можно, да, будет проверить. Сегодня хотим с вами поговорить, а по каким темам вы предпочитаете, например, послушать подкаст? Или, может быть, вообще, как вы узнаете новую информацию и откуда? Поделитесь
2: да.
1: с нами.
2: И, может быть, есть у вас какая-то идея, или вы только в поиске о том, вот что вы могли бы рассказывать людям на постоянной основе. Не обязательно, кстати, на серьезные темы. Вообще, давайте в целом поговорим сегодня об информации. Как вы ее ищете, как бы сами хотели ее подавать. Пишите во все наши соцсети, а мы все прочитаем.

0: На столичных 7.19. Саша Светлов, Рит Субботина с вами.
1: Так, слушай, я вот тут начала уже вытаскивать всякие куртки, ну потому что сентябрь нас, конечно, балует или балует, это мы узнаем в родной речи очень скоро.
0: А вот да-да-да, не говори раньше времени.
1: Да. Но пора уже как будто курточки доставать. И я наткнулась на интересные наши вот вещи новые. Пуховик.
0: Запахло картошкой.
1: Да, но вот немножко по-другому. С наполнителем из сена от белорусского дизайнера развирусился в соцсетях. Вот. Его окрестили сеновиком, что бы это тоже не значило. Он купил сено на барахолке. Вот.
0: Сеновик.
1: Сеновик.
0: Мы же говорим, у меня муж сеновик. Вот. Что-то напоминает.
1: Короче, засыпал в прозрачную, это важно, куртку. Погулял с ней по улицам города. Вот. Ну и говорит, что стоит вообще такое, ну не дешево, потому что да, там. А как там, ты с кузнецом приходи, нам кузнец не нужен.
0: Это вот как это раньше звали, пойдем там на сеновал.
1: Да-да-да.
0: А что ходить-то? Все с собой.
1: Все с собой. Ложись тут.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: «Высотаремстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаремстрой».
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
7: Санаторий Лаба – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8 918 266 2222. 8 918 266 2222.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна, спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
10: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
11: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
12: Без возрастных ограничений.
13: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ. 19.00. Билеты на сайте кассир.ру.
14: Возрастное ограничение 6+.
15: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 118 784 718 95
16: 84. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
17: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб. 12+.
18: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: Ретро-ФМ.

0: А вот мы щедрые и будем с вами делиться нашим лучшим новостником, который следит за тем, что там актуального происходит в стране и в мире. И раз в полчаса приносит горяченькими, свеженькими, не разогретыми, а вот прям как из духовочки только что достал. И понимаешь...
1: Потому что когда у тебя есть сокровища, нужно делиться, правильно?
0: Да, и не важно, что это твоя прелесть. О чем они тут говорили, думает Вадим Рима. Новости, серьезно, на ретро-ФМ.
2: Все, поделились, да. Доброе утро, привет, рассказываю. Так, новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в нашей стране. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт, отказаться от субдилеров, оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников. Также предполагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется. В Дагестане из-за ухудшения погоды без электричества остались 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Завершить работы предварительно рассчитывают сегодня к 2 часам дня. В регионе при этом действует экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Режим повышенной готовности ввели на всей территории Забайкальского края. Он действует с 29 сентября из-за участившихся случаев выхода диких животных к населенным пунктом. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов. Особое внимание власти обращают на медведей. Недавно один из них появился недалеко от школы. Туда направляли группу охотников. Жители региона просят не выходить без необходимости в лес и на окраины населенных пунктов. Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США. На новой платформе американских госуслуг пользователи смогут получать ответы на интересующие вопросы, подавать нужные запросы без перехода на интернет-ресурсы различных федеральных ведомств. Исключением станут сервисы по сдаче налоговых деклараций, а также услуги оборонных и разведывательных структур. Теперь на протяжении 90 дней американские власти обязаны разработать регламент запуска America.gov. Затем федеральные министерства и агентства должны будут интегрировать в портал собственные онлайн-сервисы и гарантировать при этом сохранность личных данных. Сборная России одолела команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2-0. Встреча состоялась на стадионе Акбарс-Арена в Казани. В октябре, добавлю, сборная России сыграет две встречи против Намибии 3 октября в Екатеринбурге и против Нигерии 6 октября в Нижнем Новгороде. Напомню, команда Ирана выступала на чемпионате мира в этом году. 3 раза сыграла в ничью с бельгийцами, новозеландцами и египтянами. Иранцы заняли в результате 3-е место и не смогли выйти в плей-офф. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки. Евро 96.06. А далее первая смена на ретро-ФМ. С добрым утром!

0: А мы готовы вас побаловать родной речью.
1: Или да, побаловать.
0: Да, да. Не, все-таки побаловать. Откроем, да, тайну этого слова.
1: Потому балу... что оно у нас было
0: баловать.
1: Уже, видимо.
0: Да, оно уже случалось. А вот пятерка новых игроков уже здесь, передо мной и перед тобой, для того, чтобы проверить кого-то на грамотность.
1: И за каждое вот такое слово можно получить по 1000 рублей, если, конечно, вы правильно его отгадаете. Игра «Родная речь» уже вот она, вот она, вот она. Вам осталось только набрать 23-24-88-3, ну и код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Реклама.
2: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды». Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
7: Авторский торт «Венский» с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
10: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега». 8 800 637 10.
11: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: И сегодня получать пятерку, мы надеемся, пятерку, будет Роман из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Роман. У вас как вообще, ну вот вы считаете, насколько получится?
2: Ну, вообще на 5.
3: Ну все, супер. Давайте не будем вот этот настрой как-то разбивать и просто сразу же так сходу начнем.
1: Да, мы вам предлагаем две версии. Вы выбирайте, какая вам больше нравится. И произносите слово так, как считаете, оно должно правильно звучать. Хорошо?
2: Хорошо, давайте.
1: Поехали.
3: Итак, кружево или кружева?
2: Кружево.
3: Приняли.
1: Каучук или каучук?
2: Каучук.
1: Есть?
3: Дальше. Эксперт или эксперт?
2: Эксперт.
3: Приняли.
1: Ступни или ступни?
2: Ну, если существительное, то ступни.
1: Множественное
3: далее.
1: Число, да? Угу, есть.
3: Кожух или кожух?
2: Пускай кожух будет.
3: Приняли.
1: Давайте разбираться. Итак, сначала вы сказали кружево, как, наверное, сказала бы большинство. Но правильно, кружева. Здесь без тысячи. Дальше. Каучук. Правильно. 1000+. Эксперт, конечно. 1000+. И вот еще два слова. Ступни. Да? Ну вот все-таки здесь ступни надо произносить на букву И ударение. Хоть и существительное, хоть и множественное число. И кожух. Казалось бы, да, я тоже
3: всех
1: слышал
3: удивило,
1: именно такую версию.
3: Да.
1: Ну, кожух. Вот, представляете, да, теперь берем на вооружение.
3: Теперь мы все это знаем.
2: Двоечка.
1: Поэтому, да, 2000 рублей из 5.
3: Нет, тут, смотрите, не двоечка, а 2000 рублей.
1: Плюс 2000.
2: Ну, да, да.
1: Не было ничего.
2: Спасибо большое.
1: И 2000. Поздравляем, Роман, Санкт-Петербургу. Большой привет от нас. И Юрий Антонов уже готов рассказать нам про улочки.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.
4: Есть улицы центральные.

0: сверну на виноград.
1: Ну а благодаря этим словам мы станем, может быть, не светлее, но чуть-чуть грамотнее. Итак, родная речь, 5 слов, которые мы узнали. Как надо говорить? Кружева, каучук, эксперт, ступни и кожух. Запомнили, зафиксировали, используем.
2: Из этого только эксперт мне был абсолютно понятен. Остальное было сложновато. Ребятушки, вот возможно, вы также любите слушать подкасты, другими словами, интервью, ну, например, про грамотность, про русский язык. Потому что сегодня день подкастов, и мы задали вам такой вопрос, по каким темам вы предпочитаете слушать подкасты, а может быть, у вас в голове есть идеи своего подкаста, вот о чем вы бы разговаривали, если бы была такая возможность. Пишите в наши соцсети, мы все прочитаем.
3: Реклама.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт…
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
15: Финансовые услуги оказывают. Баллами плюс прибыли категории на месяц по акции до 31 12 2026 для пользователей подписки Яндекс Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
19: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 7.54, сегодня Международный день подкастов. Бодрейшего утра, разбираемся, кто какие подкасты слушает, а кто, может быть, какой-то подкаст сам хотел бы вести и мог бы вести, делать это увлекательно. Делитесь этим в соцсетях.
2: Вот, например, человек говорит «White Tiger». Новости мне сообщают голоса в моей голове. Ну, как бы да, но поаккуратнее все равно.
1: Да, Вадим делится. Люблю подкасты, где ведущие с юмором и иронией рассказывают о своей жизни и о том, что происходит в мире. К слову, сам готовлю подобный контент для онлайн-радио. Кстати, жаль, что такой праздник. Не собрались все прям подкасты Ретро-ФМ. Классно было бы в один день услышать первую смену. После нее дорогие гости, а на сладкое программа Ю.
2: Настя говорит, а я люблю слушать науч-поп или что-нибудь про планеты, животных, растения. Причем в школе не любила ни природоведение, ни биологию. А сейчас вот поди ж ты. А мне кажется, в этом есть смысл. Потому что, ну, действительно, я сейчас думаю, у меня там, знаете, сколько заметок записано, типа, послушать всю историю России, сделать вот это. Я думаю, а почему я в школе-то это не делала?
1: Ну, как там бы, то заставляли, же самое. Да, да, нас много делать.
2: А потом тебе
1: сейчас
2: действительно
1: уже сам хочешь.
2: Со временем, с возрастом становится правда интересно.
1: Да, так же, как и классика, да, художественная литература. Очень часто такая ситуация складывается. Сергей из Краснодара пишет. Слушаю разные познавательно-музыкальные передачи о животных. Восьмая нота, раритеты, экзотика. Музыкальные тоже люблю.
2: Вот, ребятушки, ну что, у нас много еще на самом деле ваших сообщений, и пишите еще больше, мы так любим сообщения, о том, какие подкасты вы любите слушать и о чем вы бы вели, если бы была такая возможность. А мы очень скоро все прочитаем.

0: 8 в столице. Время просыпаться, время слушать хиты, проверенные временем. Время провести с первой сменой. Ну а сейчас время Вадима Ривмана или время новостей на Ретро-ФМ.
1: Обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, в Приморье объявили штормовое предупреждение. Сильный ливень уже подтопил некоторые улицы Владивостока. Из-за непогоды в городе введен режим повышенной готовности. Местные жители пишут в соцсетях, что столкнулись с затопленными автобусами. Вода в салонах достигла почти колен. Во Владивостоке также фиксировались отключения электроснабжения, а сотрудники МЧС пришли на помощь коммунальным службам и жителям. При атаке беспилотников в Самарской области повреждены 4 частных дома. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федоричев. Предварительно погибших и пострадавших нет, подчеркнул губернатор, добавив, что продолжает действовать режим беспилотной опасности. Федоричев призвал жителей соблюдать меры безопасности. На месте сейчас работают экстренные службы. Ранее отмечалось, что беспилотник был уничтожен на подлете к Пензе. Никто не пострадал, разрушений тоже нет. На сгоревшем судне «Триумф» нашли тела 4 моряков. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Судно, напомню, загорелось 25 сентября в Тихом океане. На борту было 29 человек, 25 из них удалось спасти, еще 4 числились пропавшими без вести. Также продолжается расследование причин пожара. По факту происшествия ранее возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

опасности движения и эксплуатации морского транспорта. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана и ожидаемых заморозков. Предупреждение будет действовать в ночь на 30 сентября и утром в среду, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. В столице области видимость из-за тумана местами может сократиться до 200-700 метров. В отдельных районах Подмосковья температура воздуха опустится до минус 2 градусов. Предупреждение о тумане будет действовать сегодня до 9 утра по московскому времени. Ну и последний манул по кличке Тимофей из московского зоопарка приступил к активному осеннему набору веса. Этот процесс также известен как зажировка. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. К концу сентября масса тела кота Тимофея достигла 5 килограммов, в то время как минимальный летний вес животного составлял 3,7 килограмма. Ранее в зоопарке рассказали об утренних ритуалах манула Тимофея. Животное начинает день с разминки и прогулки по вольеру. При этом большое количество людей за стеклом его не смущает. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А на Ретро FM продолжается первая смена. Я желаю всем хорошего дня.

0: Три минуты девятого в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Это первая смена, которая готова познакомить вас с эффектом Манделы, если вы до этого еще с ним не сталкивались. Ну, вот такой феномен, когда у большинства людей совпадают воспоминания, но они оказываются ложными.
1: Кстати, наверняка про это есть подкаст. Ведь сегодня у нас тема в день подкастов. Мы говорим о том, какие подкасты вы смотрите, или, может быть, есть что-то, о чем бы вы с удовольствием вещали. Вот об этом пишите в наших соцсетях. Мы уже очень скоро все это прочитаем.
0: И, конечно, весь этот час будет наполнен хитами, проверенными десятилетием эры же на Retro FM. Погнали!

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Так, гороскоп на среду, на 30 сентября. День пройдет в замедленном и неспешном ритме. Решения сегодня будут даваться тяжело, и это не случайно. Любое движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет.
2: Овны, вам надо пересмотреть текущие расходы и привести их в порядок.
1: Тельцы, не форсируйте события и не меняйте резко свой образ. Сейчас лучше сохранять постоянство.
2: Близнецы, вероятно, события дня потребуют вашего активного участия и смелости.
1: Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их в лучший в другой день.
2: Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов.
1: Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, где истинные мотивы останутся скрытыми.
2: Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно.
1: Скорпионы, сегодня может быть сложно договориться с партнерами, на поверхность будут выходить значимые противоречия.
2: Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, но вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка.
1: Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться.
2: Водолей, домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий.
1: Рыбы, в общении сохранится резкость, потому что слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
2: Ребята, 8:08, давайте прям 2, 3, сейчас будем желание закатывать. 4, 5, 6, немножечко тяну время. 7:08, загадайте желание, все сбудется.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Бодрое FM с 7 до 11.
1: Бодрого утречка всем, кто уже встал, включил любимый ретро-ФМ. Первая смена, Саша, Рита на местах. Просыпаемся с вами.
2: Ребятушки, сегодня день подкастов. Так. Мы задаем вам вопросы, вот по каким темам вы предпочитаете слушать подкасты. Если бы сами могли о чем-то рассказывать людям на постоянной основе, не обязательно серьезные темы, что бы это было, очень сильно просим вас писать нам в соцсети. А я пока тут тоже создала свой небольшой подкастик, вернее, даже медитацию. Вы готовы его послушать?
1: С удовольствием.
2: Ну что же, закройте глаза, закройте глаза, закройте, я смотрю. Сделайте глубокий вдох и представьте, вам снова 25. Доллар по 35. Вы подъезжаете к заправке, заливаете полный бак и не стоите в очереди. Вы открываете холодильник, и там есть что поесть, и оно готовое. Вы заходите в приложение банка, а там знакомая шестизначная цифра. Ой, вам звонят с незнакомого номера. Вы берете трубку, а это не банк. Вы ложитесь спать в 2:30 ночи, и утром вы выглядите нормально. Вы просыпаетесь утром, и первое, что вы делаете, это не проверяете свой телефон. Вы заходите в аптеку и покупаете только витаминки. Вы открываете шкаф и находите джинсы, которые на вас снова надеваются.

0: Ну вот, теперь он добрался и до офисов. 8:19 на столичных часах, первая смена. Кризис оптимизма без стука вошел в наши офисы. Исследовали 25 тысяч сотрудников. Надежда была, но нет. 8 из 10 человек по-прежнему считают себя оптимистами, но намного меньше стали делиться оптимистичными новостями, комплиментами. Да-да-да. Если 10 лет назад 37% сотрудников делились позитивом, ну хотя бы с тремя коллегами в день, то сейчас только 30%. Что же мы творим, товарищи? Ну, с другой стороны, давай так. Все-таки какой-то оптимизм мы даем. Если брать аудиторию, вот да, Red Ray Fempers, ну, до 7 миллионов. Ну, то есть, если так вот по этой схеме посчитать, хотя бы, да, там, с тремя поделиться, ну, за 21 миллион мы как бы уже поотдувались.
1: Так, так.
0: Осталось 120 миллионов россиян, ребят. Немножечко. Ну, нельзя. Нельзя. Слушай, ронять эту статистику оптимизма.
1: Ну, вот, только что я свой подкаст рассказала. Мне так приятно, мне начали люди писать, типа, Маргарита, мы расслабились.
0: Маргарита, вот. Сколько начали писать люди?
1: Ну, подожди.
0: Конечно, Арита уже ответит. Я забыл сказать, продюсером этого проекта является ее один знакомый Александр С. Можете обращаться лично. Я расскажу о свободных датах. Я расскажу о том, как выгоднее иногда большой пакет.
1: Да, есть такое. Пока что просто сделаем хотя бы парочку. И, кстати, эта регистрация будет бесплатно. Там мы разберемся.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
4: Реклама.
5: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то Батарейка.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Квартал впечатлений Эстет представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1-ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
13: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
14: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебель-молл». ООО «Мебель-молл».
4: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Актуальные новости, классные песни, проведенные временем и немного игр. Вот то, что нам нужно с утра пораньше, чтобы проснуться в отличном настроении.
1: Вот такой рецепт первой смены, ребятушки. Записывайте.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В Кремле сообщили, что подготовка к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае пока не ведется. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Россия уже приняла приглашение и планирует участвовать в саммите, который пройдет 18-19 ноября в Чэньчжэне. На сутки без холодной воды останутся жители сразу нескольких районов Ростова, Ленинского, Октябрьского и Ворошиловского. С 9 утра 30 сентября и до 9 утра 1 октября водоснабжение ограничат в границах улиц Нансена, Локомотивной, Текучева, проспектов Буденновского и Нагибина, улицы Минжинского, а также Верхней, Тоннельной и Нариманова. В Октябрьском районе Ростова на Буденновском проспекте высадят около 100 деревьев, а в сквере Чуковского еще 39. Деревья будут высажены в рамках компенсационного озеленения, об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Породы деревьев подбирали специалисты ботанического сада ЮФУ. Кроме того, в сквере строителя вместо 132 спиленных аварийных деревьев высадят более 200 молодых. Также здесь появится почти 700 кустарников и около 1000 многолетних цветов. Самыми ясными месяцами в Ростове оказались май, август и сентябрь. К такому выводу пришел кандидат географических наук Виктор Попов, изучив облачность над городом в течение года. По его данным, в эти месяцы бывает от 23 до 26 ясных дней. Самое пасмурное время – зима, в январе и феврале насчитывается от 10 до 14 пасмурных дней. Каждый шестой россиянин тратит на домашних животных больше средств, чем на собственные нужды. К такому выводу пришли эксперты по результатам проведенного опроса. При этом 28% участников опроса отмечают, что уровень расходов на питомцев соответствует их личным тратам. У большинства респондентов расходы на собственные нужды все же остаются выше, чем на животных. Главная статья расходов – это корм для питомцев. В среднем на него уходит 6 тысяч рублей в месяц. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. На этом пока все. Далее на Ретро-ФМ слушайте продолжение утреннего шоу «Первая смена».
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Приветствуем всех, кто уже проснулся, кто, может быть, хочет чего-то выиграть.
1: Например, что-нибудь типа вот настольной игры классные. Может быть, в фирменной футболке RetroFM. Это же все можно в эффекте Манделлы выиграть, который будет у нас буквально через вот прям парочку минут.
0: Звоните 23-24-88-3. Не забывайте про код Москвы 495.
2: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов.
2: RetroFM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на RetroFM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Реклама.
2: На следующей неделе любимые песни RetroFM принесут вам легкие деньги. Слушайте RetroFM Ростов-на-Дону и выигрывайте 5000 рублей.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 612 656 837.
7: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду. Году осень только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... Батарейка.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Эффект Манделы на Ретро FM.
1: Итак, возвращаем одну из наших интереснейших игр, в которой мы сталкиваемся с тем самым эффектом Манделы, где воспоминания о тех или иных событиях у людей могут быть не так однозначны. На связи Вадим из Уссурийска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вадим, скажите, как вот вы относитесь к своей памяти? Вы считаете, что она прям на соточку? Или да, как пойдет вообще?
2: Ну, наверное, больше как пойдет.
3: Это хорошо, вы знаете, не надо там уж на себя взваливать сразу же, потом ложные какие-то вот представления будут, а так просто доверимся интуиции.
1: Вадим,
3: тогда.
1: А вы читать любите?
2: Немного люблю.
1: Ильфа и Петров, 12 стульев, читали?
2: Нет, смотрел.
1: Понятно, хорошо. Но вот я не знаю, поможет ли вам именно то, что вы смотрели, а не читали. Потому что сегодня мы вспоминаем это знаменитое произведение, да, по которому было снято много уже фильмов. Ну и крылатое выражение, которое пришло оттуда в нашу культуру. Вот сейчас хочется спросить, как звучит знаменитое выражение в оригинале «12 стульев» Ильфа и Петрова. Первый вариант. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Второй вариант. Дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих. Второй вариант. Точнее, третий. Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих. Можно выбрать первый, второй или третий.
2: Так. Ну, мне как-то вот сразу первый.
1: Первый. Положится. Думаете, был в произведении и в фильме. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Да? Mm-hmm. Вот второй, дело помощи можно... утопающим. Второй, да. Дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих. Ну, время выбрать.
2: Ну, наверное, второй. Давайте думаете? Второй.
1: Интуитивно, видимо, да?
2: Да, да, да. Как-то первый совсем прям как будто бы...
1: Ну, давайте.
2: Очевидно.
1: Примем первый. Второй, да-да-да, второй примем, потому что первый, ну, конечно, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, фраза, которую мы приписываем Остапу Бендеру, но на самом деле он такого никогда не говорил. А вот ответ Б, дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих. Именно такой плакат висел при входе в клуб «Картонажник», намек на цитату Карла Маркса вот про освобождение рабочих. Поэтому ответ Б правильный, поэтому, Вадим...
3: Очень удивительно, круто. Потому что, ну, все, сколько раз я говорила эту фразу «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».
1: Да-да, такая фраза, которую мы используем в обиходе. Но в оригинале все было иначе. Хотя мне вот кажется, что первая версия, да, она как-то легче на слух ложится, чем оригинальная про дело помощи.
3: Ну что же, это победа получается. Главный приз на столке, фирменная футболка «Ретро FM» уже просто вау, мчит к вам.
2: Супер, я очень рад. Я первый раз попробовал позвонить и дозвонился сразу.
1: И молодец. Сразу победа. Вот он, победитель по жизни из Уссурийска по имени Вадим. Оставайтесь с нами и послушайте Биджиз.
0: Эффект Манделы.

0: 8.47, да, даже трагедии звучат у нас вот так, танцевальные, как-то жизнеутверждающие, как, например, только что от Биджиз. Хит на все времена.
1: Ой, Биджиз вообще, они очень клевые. Вот я бы с удовольствием, кстати, посмотрела про них какой-нибудь подкастик. Сегодня мы говорим с вами о подкастах. Ребятушки, в день рождения подкастом. Мы спрашиваем у вас такую тему. Вот по каким темам вы обычно Надо еще про язык и голос послушать тоже. По каким темам вы предпочитаете слушать подкасты? Может быть, у вас даже есть идея, которую вы, например, хотели бы реализовать. То есть завести свой подкаст и о чем-нибудь рассказывать на постоянной основе. Пишите нам, пожалуйста, об этом в наши соцсети, а мы уже очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
17: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
18: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
19: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
20: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
21: Интернет-поток «Вечеринка ретро-ФМ».
22: Это лучшие танцевальные хиты круглосуточно и без рекламы.
21: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение.
22: И включай интернет-поток «Вечеринка ретро-ФМ». 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день подкастов, и мы выясним, а по каким темам вы предпочитаете слушать подкасты, может быть, вообще как узнаете новую информацию откуда, и сами бы вы могли о чем рассказывать людям на постоянной основе, то есть создать собственный подкаст. Вот так фантазируем и, может быть, вдохновляем себя на какие-то творческие подвиги.
2: Наталья, например, говорит, что слушает подкаст «История России». Очень интересная тема. Вот я согласна. Я
1: вот руки
2: хочу.
1: Не доходят, если честно. Да, я тоже нашел.
2: Да?
1: Тоже
2: и я себе даже записала, пока. Ты знаешь.
1: Там
2: что,
1: целый
2: типа,
1: курс.
2: Да, это так интересно. Верните меня, пожалуйста, в школу. Можно я вот сейчас вот 11-летку мою прослушаю? Ну, за сколько, интересно? Ну, за месяц, я думаю, можно, если чисто вот техническая информация.
1: Да, конечно, если она плотно будет собрана в какой-то материал качественный, то я думаю, что возможно.
2: Так, далее, значит, Юрий говорит, что слушает подкаст, называется «Неземной подкаст» по астрономии. Вот, далее, человек разумный по антропологии.
1: Так.
2: Вот, и говорит, что он настоятельно рекомендует. Интересно, познавательно и остроумно. Тоже очень интересно, как и по астрономии, и по антропологии. Вот как будто бы...
1: Прям как фиксики. Да.
2: Фиксики?
1: Но только для взрослых.
2: Зато представляешь, как ты вот слушаешь, и у тебя все, нет вот этого потока новостей негативных. Ты уходишь в такие тонкие темы, и наверняка там столько всего неизученного. Мне кажется, вообще супер кайф.
1: Да, давайте вернемся обязательно к этой теме. Ждем ваших сообщений свежих. В Максе пишите, в соцсетях пишите, мы все найдем и обязательно обсудим. Ну а сейчас послушаем Мурата Насырова и Алену Апину.

0: На столичных 9. Хиты здесь, ну и мы здесь тоже. Первая смена. Саша и Рита, продолжаем движение. К нам присоединяется Вадим Ривман, у него новости.
1: Обо всем по порядку расскажу. Доброе утро. Итак, более 300 горняков эвакуировали из шахты Распадская в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. На поверхность вывели 305 сотрудников. Возгорание потушили сами работники шахты. Сейчас специалисты проводят мониторинг газовой обстановки на месте. Повлиял ли инцидент на угледобычу, неизвестно. По данным спасателей, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются. Новый ГОСТ на противогололед материалы начнет действовать в России с завтрашнего дня, об этом сообщает Росстандарт. Документ устанавливает требования к составам, которые используют для борьбы с наледью на дорогах. Материалы разделят на твердые, жидкие и комбинированные. Они должны быть негорючими, пожаро- и взрывобезопасными, а также соответствовать санитарным требованиям. Отдельные требования могут вводиться для дорог, которые проходят через особо охраняемые природные территории. Власти Забайкалья сообщили о введении режима повышенной готовности из-за выходов животных к населенным пунктам. Главам округов поручено, в частности, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, провести в школах инструктажи, определить безопасные маршруты для детей. Напомню, в этом сезоне медведи стали намного чаще выходить к людям. В Сибири и на Дальнем Востоке произошли и смертельные случаи. Аферисты начали использовать телеграм-ботов для кражи денег и блокировки аккаунтов пользователей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. Мошенники под разными предлогами убеждают человека нажать кнопку «Старт» в боте, а затем требуют деньги и угрожают блокировкой аккаунта. В МВД рекомендуют не выполнять требования незнакомцев и не принимать поспешных решений в подобных ситуациях. Ну и последнее. В Латвии полицейским пришлось вмешаться в конфликт между барсуком и ежом. Животные устроили потасовку прямо на лестничной площадке многоквартирного дома. Инцидент произошел ночью. Местные жители услышали шум, вызвали правоохранительные органы. После этого на место прибыл дежурный наряд. Однако разнимательство

0: Снимать животных стражам порядка не пришлось. Заметив полицейских, барсук убежал, а вскоре скрылся и еж. В итоге оба участника конфликта самостоятельно покинули здание, вернулись на улицу. Полиция не стала выяснять, из-за чего именно животные устроили разборку на лестничной клетке. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю вам удачного дня.
1: Приветствуем всех проснувшихся 30 сентября. Друзья, уже три дня как идет наша игра «Что, где, когда» вернулась. Да, осенние игры предстоят нам. Предстоит найти лучшего знатока сезона.
2: И, Саша, что-то все эти два дня происходит. Ребята, даю вам наводку. В первый раз он отгадал, и наш капитан, значит, принял его подсказку, получил деньги. Вчера он тоже отгадал. Но я тоже отгадала, но не успела. Капитан не принял подсказку и не получил деньги. Что же будет сегодня?
1: То принимать полезно для здоровья. Ты к чему ты ведешь? Объясни, Маргарита.
2: Молодец, хорошо усваиваешь мою логику. Давно знаком просто.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на среду, на 30 сентября. День пройдет в замедленном и неспешном ритме. Решения сегодня будут даваться тяжело, и это не случайно. Любое движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет.
2: Овны, вам надо пересмотреть текущие расходы и привести их в порядок.
1: Тельцы, не форсируйте события и не меняйте резко свой образ. Сейчас лучше сохранить постоянство.
2: Близнецы, вероятно, события дня потребуют вашего активного участия и смелости.
1: Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день.
2: Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов.
1: Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, где истинные мотивы останутся скрытыми.
2: Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно.
1: Скорпионы, сегодня может быть сложно договориться с партнерами, на поверхность будут выходить значимые противоречия.
2: Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, ну а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка.
1: Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться.
2: Далее домашние дела пройдут гладко. Если не спешить, это хороший день для тихих семейных занятий.
1: Рыбы, в общении сохранится резкость, потому что слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
2: А у нас сейчас никакого сопротивления, у нас только новости спорта. Ух, мы их всегда ждем.

0: Физкульт, привет! Первой смене.
1: Ну, давайте начнем с главной новости, она футбольная. Сборная России обыграла вчера Иран 2-0 в товарищеском матче. Александр Головин открыл счет на 21-й минуте с передачи Алексея Батракова. Ну, а на 36-й Головин сделал дубль там со штрафного, красоту положил. Игра проходила в Казани на Акбарс-арене. В свою очередь, Испания разгромила Хорватию во втором туре Лиги наций 4-1, и Ямаль сделал дубль. Сборная Испании обновила мировой рекорд по длине серии игр без поражений. Теперь уже до 40 матчей. Беларусь провела гостевой матч с Финляндией, там 0-0. Англия победила Чехию 2-0, Казахстан проиграл Словакии. Далее, что там у нас в хоккее? В чемпионате КХЛ ЦСКА сыграл 6-5 со СКА. Действительно, битва армейская получилась. Одержав 6-ю победу подряд. Ну а Амур победил Нефтехимик со счетом 1-0. В НХЛ стартовал регулярный чемпионат. Каролина уступила Флориде 0-1. Торонто дома проиграл Монреалю 2-3. Еще Данил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира ATP в Гуанчжоу и взял 24-й титул в карьере. А да, вошел в тройку лидеров по количеству завоеванных титулов в этом сезоне. Победа стала для него третьей. Больше титулов в этом году завоевали лишь итальянец Яник Синнер, у того вообще 6, и американский теннисист Бен Шелтон, у того 4. Ну и в завершении, Криштиану Роналду недоволен, что тренер Жезуш не выпустил его на обещанные полчаса с Норвегией. Да, сегодня пройдет экстренная встреча игрока и тренера с главой Португальской Федерации. Будут разбираться. 41-летний капитан остался недоволен, что его не выпустили, хотя обещали. Сразу после финального свистка, напомню, капитан ушел в раздевалку, не поблагодарил болельщиков. Ну, а вчера даже не тренировался с командой, вместо этого просто позанимался в тренажерном зале в отеле. Будем следить за ситуацией. Говорят, атмосфера напряженная, но все еще может наладиться. И сейчас послушаем музыку. Абба у нас вырывается с хитом «Summer Night City».
0: Физкульт, привет! В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Доброе утро всем, кто с первой сменой. Саша, Рита на местах. Сегодня мы подробно говорим про подкаст, потому что такой праздник, Международный день подкастов. Если что, это заранее записанная аудио- или видеопрограмма на определенную тему, которую можно слушать или смотреть в интернете в любое удобное время.
1: Да, ну то есть, по сути, это как программа, можно сказать.
0: Книга, которую ты носишь с собой, только это интернет и слушать или смотреть.
1: Да, мы решили с вами поделиться, ведь уже некоторые люди написали, что вели бы про что-то подкасты, как создать успешный подкаст. Мы же еще те, знаете ли, бизнесмены. Сейчас дадим вам советов.
0: Итак, нет, ну что это же? Советы, да, от настоящих профессионалов, продюсеров, которые создают крутые подкасты.
1: Да, так, давай. Ну, давай я начну. Правило первых 2 минут. Значит, что должно быть? Ребят, свежая статистика. Удержание аудитории показывает, что вот слушатель вообще принимает решение, остаться с вами или нет, за первые 120-240 секунд. На самом деле понятно, что в интернете такое количество информации, что как бы, ну, чтобы остановить человека, он сразу чувствует, мое, не мое. Это может, кстати, я не знаю, тембр голоса,
0: внешний
1: как человек выглядит, да, очень много всего, поэтому вот первые 120-240 секунд это очень-очень важно.
0: Да, еще,
1: и никакого занудства там.
0: Да, еще есть жесткая регулярность. Вот средний подкаст умирает и забрасывается авторами, забывается после 21 выпуска. Успеха добиваются только те, кто держит постоянный ритм.
1: Ой-ой-ой.
0: Выходить, например, строго раз в неделю, в один и тот же день. Да, это, кстати, и лучший способ приучить аудиторию к контенту.
1: Да, ну и идеальный тайминг, я думаю, вы по себе это знаете, это минут 20-40, это такой золотой стандарт, потому что столько времени в среднем занимает у людей дорога на работу, пробежка, уборка дома, потому что все-таки подкасты, они созданы для того, чтобы, ну, как-то, я не знаю, развивать человека в момент, когда он чем-то занимается, нести какую-то интересную, полезную информацию, но это не главное, как бы, занятие, оно должно, знаете, такой фончиком идти. Вот, поэтому, если соберетесь делать подкаст, мы вам дали немножечко важной информации. И себе, если честно, ее тоже запишем. Особенно про регулярность.
0: Да, желаем вам удачи в ваших творческих свершениях.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 600 156 837.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
13: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
14: Без возрастных ограничений.
15: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
16: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: на Retro FM и готов получить актуальную информацию. Рассказывает Вадим Ривман.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, сегодня Госдума нового 9-го созыва проведет свое первое пленарное заседание. На него приглашены президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Впервые Нижняя Палата Парламента собирается в такой короткий срок, всего спустя 10 дней после выборов. По итогам голосования «Единая Россия», напомню, сохранила конституционное большинство, получив 349 мандатов из 450. Один из наиболее важных пунктов повестки сегодня – избрание председателя и его заместителей. От «Единой России» на должность спикера предложили Вячеслава Володина. Его кандидатуру поддержал президент и представители всех парламентских партий. ЦБ накажет банки повышенными взносами за навязывание услуг и обман клиентов. С завтрашнего дня в России вступают в силу новые правила, согласно которым банки будут обязаны платить повышенные взносы в фонд обязательного страхования вкладов при выявлении грубых нарушений в работе с клиентами. Под санкции регулятора попадут кредитные организации, которые навязывают дополнительные услуги, не полностью раскрывают риски банковских продуктов или продают сложные инвестиционные инструменты неподготовленным гражданам. Новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в России. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт и отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников. Также предполагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана и ожидаемых заморозков в столице области. Видимость местами может сократиться до 200-700 метров. В отдельных районах Подмосковья температура воздуха опустится до минус 2. В Дагестане из-за ухудшения погоды без электричества остались 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Завершить работы предварительно рассчитывают сегодня к 2 часам дня. В регионе при этом действует экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни и грозы, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: Ретро ФМ с 7 до 11.
1: И именно в это время с 7 до 11, но если говорить конкретнее в 9.45, можно выиграть деньги на Ретро ФМ в первой смене.
2: Ребята, мы, конечно же, говорим про нашу игру «Что, где, когда». Она вернулась, мы все очень рады, и мы ищем среди вас капитана. 23-24-883, код Москвы, 495. Звони, капитан, будь отважным, честным, ну и человеком, который хочет докопаться до истины.
0: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16 градусов.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
5: Реклама. Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
6: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
9: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Ретро-ФМ.

0: когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Осенние игры в радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются. Сегодня биться за деньги будет Татьяна из Плавска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Татьяна.
1: Добро пожаловать в игру. Сегодня вы, да и вся наша команда, претендует на денежный приз 6 тысяч рублей. Конечно, если нам удастся найти ответ на вопрос.
2: Хорошо.
3: Ну все,
2: Попробуем, постараемся.
3: Да. Игра у нас честная, мы все вместе...
1: Пытаемся найти ответ. Но вы, как капитан, определяетесь, что будет финальной версией от нашей команды.
3: И главное, чтобы какая-то версия все-таки звучала
1: в эфире.
3: Вдруг попадем. Что, если она возьмется из ниоткуда, будут вопросики.
1: Да, за минуту нужно все-таки ее предложить. Да, игра должна быть честной, никакого интернета и подсказок со стороны. Только мы втроем. Готовы?
2: Да, готова.
1: Ну, поехали.
4: Внимание, вопрос. Ответьте, что вы будете делать в первую очередь, что во вторую, а что в третью очередь при возникновении пожара в помещении?
3: Ух.
1: Прям экзамен какой-то сдаем. Ага. Ну, давайте пофантазируем.
3: Может, что-нибудь типа там оцените риски.
2: Да,
3: или, там,
2: первую, вторую,
1: третью.
2: При пожаре.
3: Да.
1: В помещении.
2: В помещении.
3: Открыть окно.
1: Ну, как раз таки нет,
2: наоборот. Нет,
1: иначе сквозняк,
2: нет.
1: Да, и огонь разойдется.
3: Вообще первое подумать, типа, нет?
1: Ну, слушайте, первый раз, в первую очередь о жизни подумать надо, покинуть помещение, типа, самому и другим. Вторую, может быть, вы сообщите в пожарную, что произошло. Третье, если есть средства какие-то, ну, попытаться потом уже после этого потушить, пока профессионалы едут, если есть такая возможность. Либо в первую, вторую и третью очередь вызвать пожарных, и все, и не думать.
2: Нет, в первую очередь, я думаю, все-таки, наверное, нужно позвонить в пожарную службу и сообщить о том, да, что произошло
3: повторение.
1: Да, вопрос, насколько опасно это для вас просто, потому что если ты горишь, то как бы там в пожарную звонить, да,
3: не, ну окей, да, но дальше что, второе, третье?
2: Нет, ну потому что, да, возгорание как бы нужно ликвидировать как можно быстрее, потому что помещение, возможно, кроме меня, еще люди, которые о пожаре не знают. Вот, попытаться выбраться из помещения.
1: Да. Татьяна, ну давайте, я вопрос повторяю, сформулируйте, время уже вышло. Что вы будете делать в первую, во вторую и в третью очередь при возникновении пожара в помещении? Поехали прям, в первую очередь.
2: В очередь нужно вызвать пожарную службу.
1: Есть,
2: я считаю.
1: Во вторую.
2: Да. Во вторую очередь, ну, если я нахожусь не одна, допустим, в помещении, я знаю, что еще есть люди, то нужно их... как-то...
1: помочь эвакуировать.
2: Мобилизовать.
1: Отлично. Третье.
2: Вот. А третье, ну, наверное, в зависимости от насколько сильное возгорание, да, там, или локальное, уже оценить ситуацию и дальше смотреть, пытаться ли своими силами тушить, или пытаться эвакуироваться как можно быстрее.
1: Не, эвакуация была второе. Третье, получается, тогда попытаться его потушить собственными силами, да?
2: Ну,
1: четкость нужна.
2: Обстановку, наверное.
1: Оцени обстановку, принимается. Да. Все, давайте правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Первое. Сообщить по телефону 01, что горит, где горит, кто сообщил и номер телефона. Второе. Эвакуировать из опасной зоны людей. И третье. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами.
1: Ну, я думаю, что можем засчитать.
3: Мне кажется,
1: хронология.
3: Да.
1: Хорошая,
3: там
1: да.
3: Были хорошие
1: сообщить,
3: размышления.
1: Эвакуация потом и при возможности, да, потушить. Поэтому, Татьяна, мы вас поздравляем. Вы получаете 6 тысяч рублей.
2: О, ура! Спасибо!
3: Главное, не открывайте окно, как я предложила.
2: Да, потому что сейчас...
1: А если тушить, то только керосином, да? Да, Татьяна, ну, будем надеяться, что такие вопросы, да, будут возникать в нашей голове только в рамках игры «Что, где, когда». Вы сегодня чемпион, выиграли 6 тысяч рублей, а мы продолжаем первую смену. Друзья, вы тоже дозванивайтесь и становитесь победителем. В конце осенних игр мы обязательно выберем лучшего знатока сезона.
0: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда». На Ретро-ФМ.

0: Юрий Антонов на Retro FM продолжает бодрить нас в финальный день сентября. Да, сегодня 30 число. У нас сегодня Международный день подкаста. Вот этих аудио и видеозаписей полезных, которые можно слушать в дороге, дома, да везде и узнавать что-то интересное и
1: да.
0: новое.
1: Ребятушки, мы сегодня вот по какой теме с вами разговариваем. Вот по каким темам вы предпочитаете слушать подкасты, узнавать вообще глобально новую информацию, может быть, не только из подкастов. И о чем вы бы могли рассказать людям на постоянной основе, если бы решили делать самостоятельный подкаст? Пишите нам в соцсети, мы очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
12: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» — мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня 30 сентября, день подкастов, аудио-видеозаписи, которые мы сейчас слушаем для того, чтобы узнать что-то новое, интересное или просто развлечь себя. И мы интересуемся, а какие подкасты вы слушаете? И, может быть, какой бы вы могли организовать, что могли бы нести людям через аудио или видео? Делитесь этим в наших соцсетях.
2: Так, вот, например, смысл слушать подкасты большой, пишут нам. Если информация ценная и полезная, конкретно для слушателя, но если слушать все подряд, можно не дождаться пользы, а все вообще потерять. Вот. Ну и там дальше разные идут примеры, но на самом деле это классная, здравая мысль. Вот я прям на днях занималась тем, что как раз отписывалась от всех, что уже стало мне неактуальным, и я считаю, это, знаете, хорошая такая история и для того, чтобы отписаться от ненужного, и для того, чтобы вспомнить то, что нужно. Вот, вот такую тоже чистку, мне кажется, полезно делать.
1: Это как генеральная уборка дома, только ну, это генеральная уборка в голове, ну, можно сказать, в своей жизни. Же. Тоже полезно бывает, конечно.
2: Игорек нам пишет: доброе утро, ретро-фэм, а я люблю смотреть ролики про космос, черные дыры, нейтронные звезды, рождение звезды, все процессы мироздания. Ой, мне кажется, это очень интересно. Как из Залипалова великолепно.
1: Доброе утро, я бы рассказал о том, как красивы закаты на море, как трудно переворачиваться упавшим пингвинам, и о любви, потому что она правит миром.
2: Вот так. Ребят, не стесняйтесь, пишите, о чем вы бы рассказали. Давайте хотя бы просто пофантазируем сегодня. Вот если бы можно было прямо сегодня создать свой подкаст, а мы с удовольствием все это прочитаем.

0: Точное московское время 10:00. С вами первая смена. И нам с вами хорошо. В начале часа, как всегда, узнаем последние новости от Вадима Ривмана. Послушаем.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, во Владивостоке введен режим повышенной готовности из-за непогоды. Сильный ливень затопил несколько районов города. На отдельных участках вода доходила практически до крыш автомобилей. Подтоплены дороги и дворы, местами нарушено движение транспорта. В городе фиксировались перебои с электроснабжением. Последствия непогоды продолжают устранять энергетики и коммунальные службы. С завтрашнего дня российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара и сверять сведения с государственными реестрами. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Уже опубликованные карточки товаров маркетплейсы должны проверить в течение полугода. Памятная дата. 85 лет назад началась битва за Москву, сражение, в ходе которого Красная Армия остановила немецкое наступление, сорвала планы немцев и перешла в контратаку, которая завершилась фактически уже в Берлине. Гитлер хотел стереть советскую столицу с лица земли, бросил к ней лучшие силы, 1700 танков и почти 1400 самолетов. К памятной дате Центральный архив Минобороны опубликовал документы об обороне Москвы. Возрастные границы молодежи в нашей стране могут пересмотреть. Сейчас к молодежи по закону относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Об этом напомнил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше – 39 лет. При этом эти границы в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Ну и последнее. Синий трактор сорвал посадку 3 самолетов в аэропорту Новосибирска. Сельхозтехника поехала не по полям, а прямо по взлетно-посадочной полосе аэропорта Толмачева. Водитель, который занимался посевом травы неподалеку, что-то перепутал и оказался в зоне посадки без каких-либо разрешений. 3 самолета были вынуждены уйти на второй круг. В остальном обошлось без последствий, разве что улучшилось настроение у всех, кто видел и снимал на камеры этот заезд. Правда, надзорные органы все-таки проведут проверку. Еще курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: 7 до 11.
1: 3 минуты 1 в столице. Доброе утро.
2: Пополям, пополям, синий трактор едет к нам.
1: Да, это как ты наткнулась.
2: То, что Вадик прочитал, да, вот этот про синий трактор, который не очень аккуратно ездил. Ну что ж, хоть где-то эта песня мне пригодилась, ребятушки. Вот, я ее тоже, может быть, в подкасте в каком-то услышала. Если вдруг вы не слышали, сегодня день подкастов, и мы вас спрашиваем, вот по каким темам вы предпочитаете слушать подкасты, и, может быть, есть что-то, вот что вы бы хотели рассказывать людям, ну, если пофантазировать. Про эту тему обязательно пишите нам сообщение, мы все прочитаем.
1: Да, ну и, конечно, разыграем беспроводные наушники. Нейрохит уже совсем скоро. Игра, которую любят все, а мы особенно.

0: торнадо.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ.
2: 30 сентября, среда. День пройдет в замедленном и неспешном ритме. Решения сегодня будут даваться тяжело, это не случайно. Любое движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет.
3: Овны, вам надо пересмотреть текущие расходы и привести их в порядок.
2: Тельцы, не форсируйте события и не меняйте резко свой образ. Сейчас лучше сохранять постоянство.
3: Близнецы, вероятно, события дня потребуют вашего активного участия и смелости.
2: Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день.
3: Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписание документов.
2: Девы, сегодня возможные споры о власти и влиянии, где истинные мотивы останутся скрытыми.
3: Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно.
2: Скорпионы, сегодня может быть сложно договориться с партнерами, на поверхность будут выходить значимые противоречия.
3: Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, ну а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка.
2: Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться.
3: Водолеи, домашние дела пройдут гладко, если не спешите. Это хороший день для таких тихих семейных занятий.
2: Рыбы, в общении сохранится резкость, потому что слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
3: Ребята, у нас никакого сопротивления. Мы скорее настаиваем, чтобы вы просыпались в классном настроении.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Команда «Первая смена» с вами, Саша и Рита, и мы сегодня с вашей помощью пытаемся разобраться в такой теме, как подкасты. Сегодня международный день подкастов, аудио-видеозаписи, которые несут нам какую-то полезную информацию и, как говорят психологи, спасают от одиночества. Да, вообще, исследование показало, что это дает мощный терапевтический эффект прослушивания именно подкастов. Мозг человека воспринимает голоса в наушниках как реальное присутствие живых собеседников.
1: Ага.
0: Да, и доказало исследование, что подкасты эффективно снижают уровень одиночество у людей, которые работают удаленно и, ну, или проводят много времени в дороге.
1: То есть, а мы можем же тоже, ну, думать, что мы подкастеры, поэтому мы тоже в чьей-то голове.
0: Да, в какой-то степени побеждаем одиночество.
1: Анатолий, просыпайся, у тебя все будет хорошо.
0: Ну, хорошо. Тамара, не грустите.
1: Да,
0: Бобик. Среда будет суперской.
1: И ты тоже не грусти. Объясню. Есть подкасты для домашних питомцев. Ну, это же просто. Да-да, я сказал питомцев, чтобы понять.
0: Вы знаете, у меня есть домашний питомец. Он мне как вот так вокруг обвил.
1: Это чтобы никто
0: я
1: не
0: чувствую
1: спал,
0: любовь.
1: Знаешь, чтобы человек спит, губ проснулся. Питомцы. Короче, в общем, на стриминговых платформах существует официальный, невероятно популярный аудиошоу, созданный специально для кошечек и собачек, вот, у которых хозяева отсутствуют. Ну, там, дома их одних оставляют. Это многочасовые выпуски. На фоне мягкой музыки, спокойный человеческий голос, ласково читает сказки. Мой маленький бережочек, вот так вот. Вот, пересказывает какие-то истории. А помнишь, как мы с тобой во дворе ямку копали? И ветеринары подтверждают, такие аудиозаписи отлично успокаивают питомцев и питомцев и снимает у них стресс от разлуки.
0: Слушай, ну это в целом такое мягкое.
1: Я нашла себе занятие для души вообще.
0: А некоторые же, ну, сторожевые собаки, они, может быть, привыкли к тому, что хозяин, ну, не знаю, командный голос. Голос, он говорит, Гоша, сиди! Может быть, ему нужна такая запись, чтобы там кто-то покомандовал так две минуты жестко, и он такой, а, вот прям как мой.
1: Ну,
0: и стало приятно душе собаки.
1: Это мы сейчас подобрались еще к тому, что существуют собачьи психологи,
0: да,
1: чтобы понять, какая именно история нужна для вашего питомца.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: 10:19 на часах. Здравствуйте.
2: Ну-ка так вот остановитесь, а? Улыбнитесь, мы вас сфотографируем. А нет, это больше не нужно. Улыбаться на фото больше не модно. Вот так решили зумеры.
1: Какой-то тренд появился?
2: Да, эпоха вот эта сыр. Улыбнитесь. Все, закончилось. Теперь важно, знаешь, ну что-то такое. Смотреть удаленно, спокойно, мимо камеры. Ощущение, что как будто в целом вам это особо и не нужно. Ну просто случайно сфотографировались. Вот это сейчас тренд. Поэтому, если вдруг вы только научились, наконец-таки, вот это вот... Забывайте. Не надо больше такого нам.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то Батарейка.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
14: Начиная новую жизнь.
13: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
15: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
16: Без возрастных ограничений.
17: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: нормальные.
1: Да-да-да. Crazy Frog раскачивает эту среду вместе с нами. Это первая смена Retro FM, и мы подходим к новостям. Ну, давайте узнаем, что там.
2: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Новый ГОСТ на противогололедные материалы начнет действовать в России с 1 октября, об этом сообщает Росстандарт. Документ устанавливает требования к составам, которые используют для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования. Материалы разделят на твердые, жидкие и комбинированные. Они должны быть не горючими, пожаро- и взрывобезопасными, а также соответствовать санитарным требованиям. Донские спасатели за минувшие сутки потушили 31 возгорание, 10 техногенных пожаров, 8 раз горела сухая трава и 13 – мусор. Об этом сообщает областное управление МЧС. На места выезжали 244 человека, в работе они использовали 61 единицу специальной техники, пишет источник. В Ростове на оперативном совещании под руководством губернатора Юрия Слюсаря обсудили восстановление домов, пострадавших после атак БПЛА. Глава региона отметил, что в Донской столице, включая переулок Университетский, тепловой контур в пострадавших домах уже полностью закрыт. На объектах выполнены все необходимые замеры, и сейчас подрядчики изготавливают новые окна по индивидуальным заказам. В Ростове с 1 октября после вступления в силу новых условий семейной ипотеки без дополнительных доплат семьям с одним ребенком будет доступно 64% предложения в новостройках, семьям с двумя детьми – 86% предложения, многодетным – 96% от выставленных на продажу первичных квартир. Чрезмерное увлечение искусственным интеллектом может привести к постепенной потере профессиональных навыков. Такое мнение News.ru высказал главный редактор IT-издания «Рунет» Владимир Зыков. По его словам, нейросети способны выдавать убедительные, но ошибочные ответы, поэтому важные результаты необходимо проверять по первичным источникам. Эксперт также советует осторожнее передавать внешним сервисам конфиденциальные коммерческие данные. При этом сам навык работы с ИИ становится все более востребованным. Ценность специалиста, по словам Зыкова, теперь определяется не только умением составить запрос, но и способностью поставить задачу, проверить результаты, грамотно встроить нейросеть в рабочий процесс. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 94 рубля 6 копеек. На этом пока все. Далее на Retro FM первая смена.
2: Retro FM для слушателей старше 12 лет.

0: Так, ну давайте подведем итоги. Родная речь сегодня была?
1: Да.
0: Эффект Манделы был?
1: Да.
0: Что, где, когда состоялось?
1: Да.
0: Нейрохит? Ну, тогда запускаем.
1: Запускаем нейрохит-машину. Ребятушки, звоните, сейчас будем играть, будем бороться с нашей нейросеткой. Она, как всегда, взяла классную, такую суперизвестную песню, переделала полностью ее звучание, но слова оставила прежними. А вот а кто выиграет и поймет, о чем речь, пожалуйста, беспроводные наушники. 23 24 88 3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 5 дней. Самые легкие деньги на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Уже скоро.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет?
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первого начального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... Батарейка.
11: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Что ж, биться с искусственным интеллектом сегодня будет Елена из Москвы. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Ну что, тумаков навешай. Лещей раздадим.
2: Втащим этому искусственному интеллекту.
0: На место поставим. Если что, мы вас поддерживаем там, понимаете? Вы не одна, знаете, вы команда. Да, мы, если что, там, с левого и с правого плеча, как бы рядышком товарищи стоим такие. Хорошо?
1: Я постараюсь.
0: Ну, давайте. В общем, искусственный интеллект изменил только музыкальную составляющую, а слова оставил прежними. Песня очень популярная, две подсказки и беспроводные наушники. 3, 2, 1, слушаем!

0: Ну а что, тоже неплохо. Елена, есть мысли?
1: Пока ничего на ум не приходит.
0: Не приходит совершенно. Ну ладно, давайте так.
2: Это нормально.
0: Припевчик дадим еще, так сказать, второй шанс.
3: Нажми на кнопку, получишь результат. И твоя мечта.
0: Так, Елена, мы вас слушаем. Либо группу назвать надо, либо спеть.
1: Вот крутится в голове, но не могу вспомнить.
0: Ну, а хотя бы мелодию, помните?
1: Нажми оригинал? На кнопку, получишь... сейчас, как же...
0: Ну-ну-ну.
2: Ну?
0: Мы в вас...
1: Ну? Нажми на кнопку, получишь результат, пусть...
0: Но здесь не про текст, здесь либо мелодию напеть нужно, либо группу либо назвать, группу, да, потому что слова-то звучали, да, это получится так, что мы их просто повторили. Помните в оригинале песню? 3 секунды на размышление.
1: Я ее помню, но я не могу, не могу сказать.
2: Ну ничего, так бывает. Давайте послушаем оригинал.
0: Группа «Технология» нажимает на кнопку уже 3 десятка лет. Поэтому, Лен, ну сегодня в честной игре, да, мы не разгадали технологию, и наушники остаются у нас, но мы вас будем ждать вновь, чтобы в следующий раз спеть обязательно вместе.
2: Договорились?
1: Да, хорошо, спасибо.
2: Все, супер,
0: классного
2: ожидаем.
0: Вам дня, а мы послушаем технологию, как это было.

0: 10.47, точное московское. Это группа «Технология» на Retro FM. Первый смен продолжается.
1: Да, ребятушки, мы сегодня говорим о подкастах, потому что сегодня день подкаста. И вот спрашиваем вас, вот какие подкасты вы бы слушали? Или, может быть, если бы у вас была такая возможность, о чем бы вы записывали?
0: Ну, кто знает, может быть, они берут и слушают подкаст «Дорогие гости». Retro FM специально благодаря Radio Hub, который недавно был разработан.
1: А почему ты не благодаришь специально благодаря великому, умному, красивому, статному, невероятному, я не знаю, как думаешь, он мне 1000 скинет после этого, Максиму Ковалевскому. Господи, это он, что ли, подошел прям сам?
2: 200 рублей, не больше.
1: Ну, давай 250 хотя бы на салат.
2: Ладно.
1: Спасибо. Видите,
0: Макс,
1: какой смешной.
0: Макс, да-да-да, рады видеть воскресного коллегу нашего. Заходи почаще по будням.
2: Почему вы не спрашиваете, что я здесь вообще делаю?
0: Ну, а что ты делаешь?
1: А что ты делаешь здесь вообще?
2: Ну, а воду в кулере кто-то должен менять?
1: Смотри, какой хороший.
0: У Сани нашего звукаря отнимает да, женское внимание. Сань, ну, если что, буду секундантом.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня говорим про подкасты, аудио-видеозаписи, которые можно смотреть в любое время, в любом месте. И мы сейчас конкретно, например, говорим про подкасты, которые есть на Радио Хабе, в специальном приложении, где можно выбрать Ретро-ФМ и дальше. Первая смена, дорогие гости, программа Ю. Вот Сергей Стоянов пишет: я люблю очень подкасты, особенно интервью с известными людьми, как в «Дорогих гостях». Ну вот, да, и в первой смене тоже бывают, приходят. И есть у меня ощущение, на этой неделе тоже будет еще один известный гость.
2: Да, у нас там, думаете, почему так шумно? Потому что они подкаст там слушают все, стоят, нас не слышат, дверь не закрыли и смеются. Ну ладно, подкаст — хорошее дело. КС нам пишет: привет всем Ретрикам ФМ. Хочу запустить подкаст «Хуже совета не придумаешь». Собираю самые дикие советы про питомцев из интернета. Например, чтобы кот не царапал диван, напугайте его огурцом. Ну вы поняли. Пишите свои находки, вместе посмеемся.
1: Ну да, хорошая развлекательная будет программа, что уж там. Сергей,
2: да.
1: Здравствуйте, Саша, Рита. Нравятся подкасты, связанные с прохождением компьютерных игр. Например, «Принц Персии. Пески времени». О, Сергей, помним такую игру.
2: Боже мой, здравствуйте, первая смена. Мне нравится слушать аудиосказки с папиного телефона. Я пока что маленькая. Так написано: пока что маленькая. 11 лет. Это мой максимум. Когда вырасту, буду слушать все-все-все. Если время будет.
1: Да, видите. От мала до велика, да, слушают подкасты. В принципе, да, подкаст — это прекрасная тема, как раз, что можно найти себе по интересам.
2: Да, Владимир написал, например, что предпочитает прямой эфир. Вот, такое тоже бывает. Поэтому у нас сейчас там прямой эфир, коллеги хихикают.
1: Да, не забыли, что они на радио работают, да-да-да. За что вам только деньги платят там?
2: Поделитесь своими денежками. Вот, Таня пишет: доброе утро, Саша, Рита. Мне нравится слушать подкасты про музыкантов и актеров. Очень интересно, с чего они начинали. Узнаешь много нового и интересного.
1: Класс. Спасибо, ребята, и вам за то, что поделились своим мнением о подкастах. Какие-то даже советы прозвучали, какие-то идеи, наметки, возможно, появились для самых творческих из нас, кто, возможно, откроет, организует свой новый подкаст в ближайшее время. Ну, а мы, первая смена, сегодня завершаем свою деятельность.
0: Первая смена. На Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Московское время 11 часов среда, 30 сентября. Что, заканчивается сентябрь уже? Ничего себе. Ну вот, сентябрь заканчивается, а новости начинаются на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев нам принес последнюю информацию. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Депутаты Госдумы 9-го созыва в эти минуты проводят первое пленарное заседание. По регламенту его должен открывать старейший по возрасту депутат. В нынешней Думе это 90-летний Владимир Ресин. Однако ранее, по договоренности старейших парламентариев, было принято решение поручить вести заседание представителю фракции «Единая Россия» Юрию Петрову. На первом заседании депутатам предстоит зарегистрировать фракции, избрать председателя и его заместителей, а также сформировать комитеты и комиссии палаты. Но тем временем в Госдуме хотят давать россиянам субсидии на покупку лекарств. Законопроект разработали в партии «Справедливая Россия». Как пишет РИА Новости, депутаты предлагают компенсировать часть расходов на жизненно важные лекарства, если на них у граждан уходит более 10% дохода. При этом субсидия будет распространяться только на препараты из перечня жизненно необходимых. Отмечается, что получить бонус смогут не все. Если доход превышает 3 региональных прожиточных минимума, субсидия предоставляться не будет. Запрет на экспорт дизельного топлива для российских производителей продлили до конца октября. Ограничение также касается судового топлива, сообщает правительство. Меру объясняют необходимостью поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Одновременно в 15 регионах заключили соглашение с независимыми АЗС о стабилизации цен. Но тем временем ФАС завела 58 дел из-за нарушений на топливном рынке. Данные с начала года предоставила пресс-служба ведомства. Также там сообщили, что с января регулятор выдал 91 предупреждение нефтяным компаниям и другим участникам рынка. Только за последнюю неделю появились еще 3 дела и 3 предупреждения о нарушении закона о защите конкуренции в топливной сфере. В антимонопольной службе отметили, что большинство выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. Ну а в русском языке постепенно формируется новый составной союз «то что», но пока филологи классифицируют его как ошибку. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. По его словам, популярность этого оборота особенно среди молодежи растет. Это говорит о том, что понадобился еще один подчинительный союз, аналогичный конструкциям «потому что» или «для того чтобы». Ну и о валюте на эту среду. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Так, требуется король на полную ставку со всеми льготами, видимо. Поднимите, пожалуйста, руки. Все, все вижу, кому требуется. Так, короли и королевы, это я про вас, слушатели Ретро-ФМ. Вы же у нас такие, правильно? Вот, так что про некоторых королев, кстати говоря, сегодня отдельно. Всех Верочек, Надюшечек и Любушек с праздником поздравляю. Всего вам красивого, ну, например, музыки лучшей. Я тут тоже побуду чуть-чуть, можно, повелителем, повелителем песен классных. Давайте, в ближайшее время, группа Браво, Роксет. Ой, а там еще такое, но надо дождаться обязательно, я считаю, такого точно. Таких. 11 часов и 20 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Среда, 30 сентября, продолжается.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угранник 325 619 656 837.
6: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеется противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
8: Алло, теща, привет. Как кто?
9: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19.00. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
10: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
13: Начинаем новую жизнь.
12: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11.50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Нет, ну, в принципе, многие догадывались, что Жанна Агузарова, она вообще отчаянная барышня. В начале карьеры, например, в Москве Жанна выступала под именем Иванны Андерс некой, при этом использовала паспорт, в котором, о ужас, исправила данные. То есть это был поддельный паспорт, у нее даже были кое-какие проблемы с законом. Как будто бы, ну, кто-то шепнул здесь на ушко. Так, ну все, сейчас все хорошо, слава богу, все прекрасно. Особенно у нас здесь с вами, в эфире Ретро-ФМ уж тем более. И из ближайшего Savage Garden группа Mirage и Demis Roussos, все это на подходе. Сегодня в среду, 11 часов и 35 минут, московское время, продолжаем.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 16 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода. Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
5: Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
6: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Во всесезонный глэмпинг «Три воды».
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
8: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный высокий доход. 2-306-306.

0: Это Savage Garden на Retro FM to the moon and back. До Луны и обратно. И самое классное во всем этом, во всей этой фразе, что присутствует вот это важное «обратно». Сгонять куда-нибудь — не вопрос, это мы вообще с радостью. А потом, когда возвращаемся, понимаем, что вот она, самая удобная на свете кровать, твоя которая, диванчик, креслицы, холодильничек, телевизор, ну и все остальное даже. Не знаю, я люблю возвращаться из отпуска или еще откуда-нибудь. Так, но когда ретро-ФМ рядом, в принципе, везде удобно. И даже без принципа, на самом деле. С такой-то музыкой, друзья, до завершения часа Сиси Кэтч, Лев Лещенко. И не только в Москве же, 11 часов и 50 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
13: Радиохаб. 12+.

0: Москве 12 часов и 1 минута. Наша общая среда продолжается на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Новый ГОСТ на противогололедные материалы начнет действовать в России с 1 октября, об этом сообщает Росстандарт. Документ устанавливает требования к составам, которые используют для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования. Материалы разделят на твердые, жидкие и комбинированные. Они должны быть не горючими, пожаро- и взрывообезопасными, а также соответствовать санитарным требованиям. Донские спасатели за минувшие сутки потушили 31 возгорание, 10 техногенных пожаров, 8 раз горела сухая трава и 13 – мусор. Об этом сообщает областное управление МЧС. На места выезжали 244 человека, в работе они использовали 61 единицу специальной техники, пишет источник. В Ростове на оперативном совещании под руководством губернатора Юрия Слюсаря обсудили восстановление домов, пострадавших после атак БПЛА. Глава региона отметил, что в Донской столице, включая переулок Университетский, тепловой контур в пострадавших домах уже полностью закрыт. На объектах выполнены все необходимые замеры, и сейчас подрядчики изготавливают новые окна по индивидуальным заказам. В Ростове с 1 октября после вступления в силу новых условий семейной ипотеки без дополнительных доплат семьям с одним ребенком будет доступно 64% предложения в новостройках, семьям с двумя детьми – 86% предложения, многодетным – 96% от выставленных на продажу первичных квартир. Чрезмерное увлечение искусственным интеллектом может привести к постепенной потере профессиональных навыков. Такое мнение News.ru высказал главный редактор IT-издания Рунет Владимир Зыков. По его словам, нейросети способны выдавать убедительные, но ошибочные ответы, поэтому важные результаты необходимо проверять по первичным источникам. Эксперт также советует осторожнее передавать внешним сервисам конфиденциальные коммерческие данные. При этом сам навык работы с ИИ становится все более востребованным. Ценность специалиста, по словам Зыкова, теперь определяется не только умением составить запрос, но и способностью поставить задачу, проверить результаты, грамотно встроить нейросеть в рабочий процесс. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 94 рубля 6 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну как?
1: Как он это делает? Голос, который завораживает. Мне кажется, многие девчонки, даже если они не Натали, все равно все душещипательные посылы эти воспринимают очень и очень близко к сердцу. Каждый раз, как в первый раз, Хулио Иглесиас... не могу его перебивать даже. В общем, Хулио Иглесиас из тех, кто точно хорошо освоил навыки достучаться до слушательниц, 60 альбомов выпустил за карьеру. И это не считая всевозможных сборников. Более 300 миллионов пластинок было продано по всему миру. Дальше с нами те, кто тоже смог, у кого получилось, успешный, знаменитый дуэт Maywood, певица Сандра, и не только. Вот такие перспективы. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.

0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
1: Заказать каждого человека в теории можно, конечно же.
2: Вот, ну. Как вы говорили, у нас гальяна.
1: Во, нельзя переделать.
2: Хорошо, если
1: но
2: так
1: сегодня
2: удобнее. Помните про темный шоколад?
1: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
3: Сладкий чай.
1: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
0: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: В Ростове-на-Дону плюс 16, и местами идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно и немного дождливо. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
10: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
11: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега». 8 800 637 10.
12: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
13: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
14: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
16: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
17: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
18: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на Можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте Можнакопромо.ру.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Пасадена или Пасадина от дуэта Maywood. Кстати, глянул, какая сейчас погода в Пасадене. Сегодня будет в среду 28 градусов в пересчете на Цельсия и солнышко. Но пока примерно так же, как у нас, чуть теплее, 18 градусов, а потому что там ночь, там, ну, практически 3 часа ночи. Так что ладно. Плюс-минус сравнялись. Окей, ладно. Движемся дальше. Что у нас на пути? Музыка классная, естественно, Пол Янг скоро. Backstreet Boys, комбинация. В Москве уже 12 часов и 35 минут. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 16, и местами идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно и немного дождливо. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: На следующей неделе любимые песни Ретро-ФМ принесут вам легкие деньги. Слушайте Ретро-ФМ Ростов-на-Дону и выигрывайте 5000 рублей.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17.00. Категория 16+.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
1: Для лиц старше 16 лет. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: Говорят, какие-то первые заморозки были зафиксированы. Сколько-то там долей градуса ниже нуля. В Подмосковье, в том числе, в Новой Москве. Ужас, конечно. Я сейчас представил жителей Якутии, которые слушают это и улыбаются. Да, ну ничего, ничего, нормально. По идее, зима неминуема. Что с этим поделаешь? Давайте будем согреваться музыкой классной. У нас же она есть, правильно? Ну-ка, давайте глянем, что там. Баккара очень скоро. Сергей Минаев. Ну и на этом, естественно, останавливаться не будем. 12 часов и 49 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что, где, когда». По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташ. Шоссе, дом 1, АГРН, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
16: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
17: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: Ретро-ФМ.

0: Сколько там натикало?
1: А, все, вижу, вижу. Московское время 13 часов. И еще немного важной информации от Дмитрия Королева. У него новости. Дим, пожалуйста.
2: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Маркетплейсам будет отведено 10 дней на возврат денег за товары. Норма вступит в силу с 1 октября. Сроки привели в строгое соответствие с законом о защите прав потребителей. Раньше продолжительность времени определяли сами торговые площадки. Кстати, теперь, если отказ от покупки не связан с браком, расходы на пересылку ляжут на покупателя. Минтранс концептуально поддерживает внесенный на этой неделе в Госдуму законопроект, который позволит авиакомпаниям отказывать воздушным дебоширам в перелете. У перевозчиков будет возможность обмена данными. Главная цель предлагаемых изменений – устранить правовой пробел, из-за которого любителей пьянствовать и распускать на борту руки нельзя было отлучить от воздушных перевозок. Тем временем сообщения о ЧП с самолетом Fly Dubai обрастают новыми подробностями. Сегодня борт, который следовал из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате. Затем СМИ сообщили, что между пилотами, якобы гражданами России и Украины, произошла драка. Эту версию опровергло израильское телевидение. По данным журналистов, это граждане Омана и Арабских Эмират. Также, по данным СМИ, предварительно один из пилотов хотел захватить управление самолетом и разбить борт вместе с пассажирами. Сейчас власти рассматривают несколько версий, в том числе и о попытке теракта. У российских учителей появится удостоверение. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Отмечается, само по себе удостоверение пока не дает каких-то автоматических льгот. Его главная задача – стать официальным подтверждением особого статуса педагога, чтобы в дальнейшем можно было воспользоваться разными мерами поддержки. Ну а сильнейшие параатлеты мира в эти дни собрались в Краснодаре. Там стартовал Кубок Паралимпийского комитета России по легкой атлетике. В состязаниях принимают участие больше 200 спортсменов из 11 стран. Разыграют около 100 комплектов медалей в беговых и технических дисциплинах. Эти соревнования – отборочный этап к чемпионату мира, на котором разыграют квоты на участие в Паралимпийских играх 2028 года. И о валюте на эту среду. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну, подумаешь. Подумаешь, зонт с дырой. И что? Что нам эта дыра сделает, скажите, пожалуйста? Просто будем держать ее где-нибудь подальше от себя, чтобы она нас не намочила, дыра эта. Вот такой план действий, как вариант. Нас таким не напугаешь. Кстати, не забываем на прогулку или по каким-нибудь другим важным делам, неважно. Кроме зонтика, брать с собой ретро-ФМ в дорогу. Мы тут очень все любим, когда вы нас с собой берете, а мы вам за это музычку классную организуем. Ну как классную? Лучшую! Владимир Кузьмин, Таркан и певица Сиси Кетч уже очень-очень скоро, следом за Игорем Корнелюком, прямо здесь, на ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону в эти минуты плюс 17 и идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
5: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противоположные показания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
11: Начинаем новую жизнь.
10: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11.50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Ты слышала новый хит?
14: Нет.
13: Тогда включаю.
15: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
16: Заезжай сегодня.
17: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
18: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Святы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
20: Без возрастных ограничений.
21: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ 19.00. Билеты на сайте кассир.ру.
22: Возрастное ограничение 6+.
23: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
24: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Когда меня ты позовешь, как там бывало-то давным-давно, а Володя выйдет. Ну, во-первых, не Володя никакой, а Владимир, на минуточку, Владимир Кузьмин, собственно, персоной. Так, кто еще у нас выйдет? А, ну вот завтра, например, в первой смене Рита и Саша выйдут в эфир с играми, подарками и хорошим настроением, конечно. Шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ с 7 до 11 по будням. Пожалуйста, не пропустите. Ну, я тоже, получается, выхожу периодически. Появляюсь, так сказать, на людях в эфирных пространствах. А тут такая компания. Вот в ближайшее время тоже намечается «Ля Буш», Михаил Боярский. И не только. В Москве уже 13 часов и 35 минут. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону в эти минуты плюс 17 идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
5: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
7: ИП «Обочараев Рамазан Закирович». ОГРН 304-616-73-23-00-217.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. 307-80-30. 30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».

0: Это проект La Bouche, Be My Lover, будь моим. Пытаюсь подобрать версию для юных слушателей,
1: но не получается.
0: Какие-то они очень уж взрослые, вот эти вот ла-ла-ла-ла-ла. Дальше, кстати, тоже все всерьез и по-взрослому, между прочим, кроме шуток. Уже через 10 минут на Ретро-ФМ Филичита, где можно и нужно передавать, поздравлять, признаваться. Счастливый час стартует в 14 по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я пойду погуляю немножко. Завтра вернусь обязательно. Все, пока.
2: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

Ру, там есть вкладка «Программа», находите «Фили Читу», заполняете специальную форму. Ну или заходите в наш канал в Максе, там уже выложено сообщение, под которым можно и нужно оставлять свои приветы и поздравления. Самое главное, друзья, не забывайте их подписывать. Как вас зовут, откуда вы, кому адресовано сообщение.

0: Итак, друзья, переходим к вашим приветам и поздравлениям. Анна из Ярославля поздравляет замечательного человека Тимура из Екатеринбурга с днем рождения. Желает приятных событий, исполнения желаний, ярких моментов, тепла, всего самого наилучшего. Ты классный, с твоим днем, император, пишет Анна. И я так понимаю, что этого же Тимура поздравляет еще много-много разных людей. Друзья, давайте все дружно поздравим Тимура из Екатеринбурга с днем рождения. Юлика Андрашина поздравляет с днем рождения Лилию Некрасову. Желает ей всего самого-самого замечательного.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Ольга из города Чехов передает привет своим коллеженькам Маргарите, Татьяне Викторовне, Леночке, Елене Николаевне с выходом из отпуска поздравляет. Девочки, мы лучшие, пишет Ольга, у нас все получится, я в нас верю, мы справимся с любым фронтом работ. Коллектив Коптевских бань поздравляет коллегу Юлию с днем рождения. Желает, чтобы в жизни все было ровно и сбалансировано, как в идеально сведенном отчете. Пусть большие числа остаются в графе доходов, а расходы радуют скромности, а в личных счетах копится только тепло и любовь.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Александра из Комсомольска на Амуре передает огромный привет всем водителям и кондукторам автоколонны 1891 и отдельный привет Александру Сысоеву, Даниле Попову и автослесарю Михаилу. Виктор Гурков из Калуги передает огромный привет своей маме Насте в Москву. Ну а Евгения Штурбабина из Сочи поздравляет подругу Томочку Шлебанову с ее днем рождения. На протяжении стольких лет, пишет Евгения, ты остаешься удивительно прекрасным человеком. Желаю тебе счастья.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Утреннее шоу.
3: Первая смена.
2: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
3: Первая смена.
4: Реклама.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
11: Начиная новую жизнь.
10: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11.50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Квартал впечатлений эстет представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге. Поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Коллектив МКУ, отдел заказчика Боковского района, поздравляет с днем рождения Людмилу Александровну. Желает ей счастья, удачи и здоровья. Елена Кирдина передает привет братьям Саше и Вите, всем родственникам в Кемеровской области, поселок Малиновка. А Татьяна из Челябинска передает привет своему мужу Олегу Самсонову, который сейчас пашет землю мотоплугом. Все получится, не переживай.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Ивашка передает привет всем работникам стоматологии СТОМ-центр города Витебска. Хорошего всем дня, вы лучшие! Татьяна из Тимашевска Краснодарского края поздравляет с днем рождения самую любимую доченьку и внученьку Женечку. У нее сегодня день рождения. Любим очень сильно, пишет Татьяна. Желаем расти здоровой, умной. Лара передает привет из деревни Полуханово лучшему мужчине на свете, своему мужу Александру. Он сейчас строит баню. Люблю тебя, мой строитель, пишет Лара. Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
1: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 5 дней. Самые легкие деньги на Retro FM Ростов-на-Дону. Уже скоро.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».

0: Оле, оле, оле, это Фили Чита на Ретро-ФМ, друзья, читаю ваши сообщения. Вы, пожалуйста, не забывайте их подписывать. Вот, собственно, подписанные и буду читать. Ольга из деревни Крутая Нижегородской области поздравляет с днем веры, надежды и любви сестру Любовь Трунину из города Москва, Надежду Емельянову из города Курган и маленькую принцессу Верочку Громову из Астрахани. Девчонки, вы лучшие! Илья из Уфы передает привет Саше Двинянинову. Простите, сложная фамилия. Всего ему хорошего и наилучшего. Ну, а Алена передает привет своим коллегам Сергею Кузнецову и Елене Кудаковой в город Арзамас.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Это грех, поют Pet Shop Boys. Ну, это не подписываться не грех, но знаете что, просто тогда не прозвучит ваш привет или поздравление. Вы подписывайтесь, друзья, это важно. Катя из Москвы передает привет Екатерине Шмаковой из Московской консерватории. Хорошего настроения в солнечный день желает. Вероника Галанова передает привет своим коллегам из Контура. Я их люблю, пишет Вероника. Анжела передает привет своему любимому мужу Игорю. Он сейчас за рулем, слушает ретро-ФМ, легкой дороги ему и зеленых светофоров. Ну а Диана из Домодедова передает привет мужу Константину, который сейчас на даче колет дрова для бани, слушает ретро-ФМ. Константин, так держать.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Группа «Маленький принц» завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ в Москве 14.56. Меня зовут Антон Веселов. Несколько сообщений в конце программы. Жена Светланы передает привет Сашеньке Логинову. Он с друзьями возвращается с рыбалки. Жду, скучаю, люблю. Мама и бабушка поздравляют Лизочку с 25-летием. Желает любви и счастья. Очень любим. Наталья Истомина поздравляет свою маму с днем рождения. Желает ей оставаться такой же молодой. Здоровья, энергии, идей для реализации воплощения всех задумок. Ну а Олеся Тонова из Ревякина поздравляет любимого мужа Андрея с 26-летием совместной жизни. Люблю тебя, мой самый любимый человек. А еще всех с праздником веры, надежды и любови, пишет Олеся. Друзья, завтра с 2 до 3 продолжим фильчту, продолжим читать ваши приветы и поздравления. Вы, самое главное, не забывайте подписываться, ладно?

0: Ретро-ФМ. Впереди группы Бонни, Хай-Фай и Стиви Вандер. В начале часа у нас, как всегда, новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Основная задача – повышение качества жизни россиян. Долг каждого.

рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода. По словам экспертов, сейчас около 30% действующих комплексов технически устарели и распознают только ограниченный набор нарушений. Среди пилотов, подававшего сигнал бедствия рейса Fly Dubai, россиян нет, не было российских граждан и на борту лайнера. Об этом сообщили в генконсульстве нашей страны в Дубае. Напомню, сегодня экипаж самолета Boeing 737 авиакомпании Fly Dubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, подавал сигнал о захвате судна. Борт экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Ну и буквально в течение последнего часа стало известно еще как минимум о двух рейсах, следующих из Дубая в Тель-Авив, которые получили команду вернуться в Арабские Эмираты. Единое школьное телевидение появится в российских школах. С таким анонсом выступил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, канал будет транслировать фильмы и ролики, которые будут интересны детям, в том числе и необходимые для обучения. Показывать их будут на переменах и после уроков. Для начала пилотный проект стартует в 15 регионах. Затем его распространят на все школы страны. Ну а туроператоры продолжают подводить ценовые итоги летнего сезона. Так самым дорогим отдыхом внутри страны стало путешествие в Сочи. 20-дневная поездка и 5-звездочный отель для группы из 4 человек обошлись в 2 миллиона 600 тысяч рублей. Но оказывается, это мелочи. 10 человек отдохнули в Турции за 30 миллионов 375 тысяч рублей. И о валюте. Доллар в эту среду 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Как говорил один мой знакомый, я не верю в гороскопы, я лев. А львы склонны к скептицизму. Группа «Зодиак» с одноименной композицией на Ретро-ФМ в 15 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группы «Форум», «Мистер Президент» и «West Girls».
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Заказать каждого человека в теории можно, конечно же. Вот, ну.
3: Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
4: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: В Ростове-на-Дону в эти минуты плюс 17 идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
7: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325-616-656-837.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00
9: для лиц старше 16 лет.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
11: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
12: Начиная новую жизнь.
11: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
15: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
17: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
18: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
2: Ретро-ФМ.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: уже в эту субботу, друзья, услышим не только знакомые голоса, но и узнаем еще много чего интересного. И все это в программе «Ю» Юрия Гурьянова. Кстати, грядущий выпуск будет посвящен дискотекам 80-х и лучшим диско-хитам той пары. Уверен, узнаете много интересного, друзья, так что не пропустите. Суббота, час дня, программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону в эти минуты плюс 17, идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Первая смена.
5: Реклама.
6: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
7: Авторский торт «Венский» с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
8: Станция «Морская» делит цены пополам. На проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Нужно провести эндоскопическое исследование. Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка». We'll be right back.

0: Как говорится, непонимание причин женской обиды не освобождает мужчину от ответственности. А вообще, мужчины, если ваша женщина на вас обиделась, ну, спойте ей что-нибудь вроде этой песни «Тен Шарп». Уверен, от обиды не останется и следа. 15:49, столица. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Мадонна и Владимир Высоцкий.
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что, где, когда». По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: В Москве 4 часа дня на Retro FM, впереди Dire Straits, Самоцветы и Modern Talking. Но сначала новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Госдума сегодня открыла первое пленарное заседание 9-го созыва. Согласно регламенту, первое заседание открывает президиум старейших по возрасту депутатов, а палата открытым голосованием избирает счетную комиссию, временную комиссию по регламенту и временный секретариат. По итогам выборов 5-процентный барьер преодолели 5 партий. Единая Россия получила 349 мандатов, КПРФ 37, ЛДПР 23, Новые люди 19, Справедливая Россия 17. Также места в Госдуме получили 4 самовыдвиженца и представитель партии «Родина». Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оказывать активное содействие Абхазии в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития. В телеграмме на сайте Кремля он поздравил президента Абхазии с Днем независимости республики, отметив символическое значение праздника для народа страны. Также был подчеркнут дружественный и союзнический характер российско-абхазских отношений и выражена уверенность в их дальнейшем укреплении в интересах двух народов. За 8 месяцев

6 или половину величины кредита. После этого можно провести рефинансирование и перейти на пониженную ставку со следующего платежного периода. С 1 октября по вновь выдаваемым кредитам для ряда семей ставка станет выше. В Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области 12% для семей с одним ребенком, 10% с двумя, 8% с тремя, в остальных регионах 10% и 8% соответственно. Для всех остальных семей ставки останутся 6% или ниже, вплоть до 2%. И в Институте русского языка имени Виноградова РАН рассказали, что в русском языке может появиться новый союз «то что». Сейчас он считается ошибочным, но в будущем способен стать нормативным. По словам лингвистов, сегодня продолжаются споры о конструкциях вроде «он сказал то, что завтра придет», тогда как нормативным считается вариант «он сказал, что завтра придет». Однако все больше молодых людей используют «то что», и распространение этой конструкции может быть связано с потребностью языка в новом составном подчинительном союзе. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: первый сингл, который сразу же принес ему бешеную популярность. Don't Cry Tonight. Это Саваш на Retro FM в 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Sting, группа A-Studio и FR David.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: В Ростове-на-Дону плюс 18 и идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Retro FM.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
5: Реклама.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
7: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
8: Это новый вызов.
9: По субботам в 17.00. Категория 16+.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
12: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
13: Заезжай сегодня.
14: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
15: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
17: Без возрастных ограничений.
18: Алло, теща, привет. Как кто?
19: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19.00. Билеты на сайте кассир.ру.
20: Возрастное ограничение 6+.
21: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
22: Спонсор часа. Мебельный центр премиум-класса Мебельмолл. О, Мебельмолл.
23: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Кому с утра жить хорошо? На этот вопрос есть только один ответ, друзья, тем, кто слушает «Первую смену». На Ретро-ФМ завтра с 7 до 11 нас, как всегда, будут ждать классные игры с крутыми подарками, тема для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 18 и идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Реклама.
1: На следующей неделе любимые песни Ретро-ФМ принесут вам легкие деньги. Слушайте Ретро-ФМ Ростов-на-Дону и выигрывайте 5000 рублей.
5: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
1: Для лиц старше 16 лет.
4: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцу

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: знаток женской психологии. Пупо выбрал себе этот псевдоним, конечно же, не случайно. Дело в том, что с итальянского Пупо переводится как «малыш». И женщины всего мира мечтали на протяжении всей карьеры этого певца и до сих пор мечтают прижать этого малыша к своей груди. А ему, собственно, этого и надо. Пупо на Ретро-ФМ 16.49. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Сальваторе Адамо и Наталья Гулькина. А в следующем часе встречайте здесь Олега Орлова.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Вечер среды ускоряет свой шаг. Не отстаем, друзья. Двигаемся под музыку Ретро FM. 17.00 в столице.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Россияне смогут подтверждать учетную запись на госуслугах в салонах связи. Такое постановление подписало правительство, сообщает пресс-служба Минцифры. Сейчас учетную запись можно подтверждать в банках, МФЦ, других госорганах, оказывающих услуги. На госуслугах действуют три типа учетных записей – упрощенная, стандартная и подтвержденная. Упрощенная позволяет получать справочную информацию, подтвержденная дает полный доступ к услугам, включая оформление документов и подачу заявлений онлайн. Водители Ростовской области предупреждают о риске ДТП на М4 из-за дождя, об этом сообщает «Автодор». По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в течение дня. Дождь будет также наблюдаться на автодороге в Краснодарском крае. Автовладельцы призывают соблюдать разрешенную скорость и безопасную дистанцию. В администрации города Ростова рассказали, когда дадут отопление. Об этом заявил замглавы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству. В конце сентября в Донской столице начало холодать, а для подачи теплоснабжения нужно, чтобы среднесуточная температура в течение 5 дней была ниже плюс 8. Если погода испортится или температура воздуха будет выше 8 градусов тепла с сильным ветром, дома остынут быстрее. В таком случае отопление решат запустить раньше запланированных сроков. В таком случае сначала тепло поступит в учреждения здравоохранения, а затем детские сады и школы.

0: дополнительные выплаты для пожилых граждан, начиная с 70 лет. Их размер должен зависеть от возраста. Чем старше человек, тем больше может быть выплаты. Кроме того, предполагается учитывать трудовой стаж, количество детей и внуков, а также заслуги пожилого человека, ордена и медали. О курсе валют: доллар 84 рубля 43 копейки, единая европейская валюта 96 рублей 6 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Группа «Зодиак» бодрит нас своим провинциальным диско. Кстати, бытует мнение, что провинциальные отличаются от столичного темпом жизни, а люди – манерой поведения, отношением к окружающим. Хотя эти различия часто носят и такой, скажем, стереотипный характер. Ну, под такую музыку, между прочим, и в провинциях, и в столицах в начале 80-х очень даже неплохо танцевали, занимались ритмической гимнастикой, когда слово «аэробика» только-только входило в наш обиход. 17:19, время московское, впереди в нашем эфире отличная музыка, Алиса Фрейндлих, Ля Буш и Джо Кокер, буквально через несколько очень быстрых минут. Меня зовут Олег Орлов, всем желаю приятного вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 16 и местами идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 666 837.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
11: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
13: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: О том, что бывает, когда любовь нечаянно нагрянет. Эта музыкальная история знакома еще тем, кто фанател по диско 80-х. Это более современная версия Unexpected Lovers 98 года от группы La Bouche. В ее версии песня получила фирменное мощное звучание, которое, в общем-то, и присуще многим хитам 90-х годов. Лучшая музыка последних десятилетий для вас, друзья, здесь, на Retro FM. Через три минутки нам споют Милен Фармер, Ласковый Май, Рафаэл Лакара в столице 17:35.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 16 и местами идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно. Северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
10: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов. С 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.

0: Музыкальная история, посвященная такому чувству, как разочарование. Одна из самых известных песен французской певицы Милен Фармер звучит на Ретро-ФМ в 17:48 по московскому времени. Надеюсь, друзья, вас не разочарует появление в нашем эфире до конца этого часа следующих любимых артистов. Саваш и Игорь Иванов с нами буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. +.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
9: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
15: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
19: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: 18.00 в Москве. Крис Келли, Митрио Джой откроет музыкальную программу следующего часа на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Минцифры России планируют ввести запрет на продажу предоплаченных сим-карт в рамках третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Об этом стало известно сегодня. Операторы связи смогут реализовать сим-карты только с нулевым балансом. Абонент должен будет внести средства на лицевой счет и таким образом при платеже идентифицироваться. В министерстве подчеркнули, что инициатива направлена на борьбу с использованием предоплаченных карт в преступных схемах. Новое правило станет дополнительным инструментом для идентификации реальных пользователей услуг связи. В осенний день древонасаждения, который пройдет 17 октября, в Ростове планируют высадить суммарно около 6700 растений, 1700 деревьев и 5000 кустарников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Посадочный материал подберут с учетом рекомендаций специалистов из ботанического сада ЮФУ. Горожане смогут присоединиться к акции в каждом районе Донской столицы. До конца ноября более 400 деревьев должны появиться на проспектах Буденновском, Нагибина и Шолохова, улицах Капустина, Портовой Большой Садовой, сквере Чуковского, а также на Привокзальной площади. С завтрашнего дня и по 31 октября в Ростове будут работать передвижные прививочные кабинеты. Мобильные пункты разместят в популярных городских локациях. Это инициатива регионального Минздрава, призванная повысить доступность профилактики гриппа для взрослых жителей города. Вакцинация проводится бесплатно. Замгубернатора Ростовской области Олеся Старжинская напомнила, что грипп – это серьезная инфекция, которая может приводить к тяжелым осложнениям – пневмонии, поражениям сердца и отитам. Наиболее уязвимы пожилые люди, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями. По словам чиновницы, вакцинация остается самым надежным и научно обоснованным способом защиты. Госдуму внесут законопроект об обязательном зачислении в 10 класс. Документ подготовил депутат Сергей Миронов. Он предложил закрепить в законе об образовании норму, согласно которой школы должны в обязательном порядке зачислять в 10 класс всех девятиклассников, без учета итогов вступительных испытаний. По словам парламентария, сейчас во многих образовательных учреждениях формируются только профильные классы, и дети, не прошедшие отбор, вынуждены либо уходить в колледжи, либо искать другое учебное заведение. О курсе валют: доллар

0: Слушая эту песню «Тако», которую рекомендуют для поднятия настроения пройтись по модным магазинам и приодеться, невольно вспомнился сегодняшний гороскоп, в котором как раз это было не рекомендовано овнам и тельцам, в отличие от весов, которым от лишних и ненужных вещей рекомендовано избавиться, ну и, разумеется, прикупить что-нибудь новенькое. Надеюсь, представители этих знаков зодиака, если они члены одной семьи, в противоречие друг с другом не вступили. 18.18, время московское. Далее «Жить в мире», «Любви и согласии». Нам на Ретро-ФМ помогут Натали, Bad Boys Blue и их лучшие музыкальные истории. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Заказать каждого человека в теории можно, конечно же.
3: Вот, ну... Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня...
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
4: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: В Ростове-на-Дону плюс 15, и местами идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечеринка.
5: Ровно в 21.00.
1: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
1: Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Реклама.
9: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Уграни 325 619 600 156 837.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
13: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
15: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
16: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.

0: Уверен, многие с удовольствием приняли это приглашение группы «Рики Повери» немного потанцевать. Ну, кстати, довольно частая история отношений начинается именно с танцев. В эту субботу немного углубиться в историю, танцев, предлагает мой коллега Юрий Гурьянов. Следующая программа «Ю» позволит нам заглянуть на дискотеку и вспомнить, что звучало на танцполах в 80-е годы. С 13 до 14 часов не пропустите в эту субботу программу «Ю». Здесь, на Ретро-ФМ, будет интересно.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 15, и местами идет небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 5 дней. Самые легкие деньги на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Уже скоро.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК 10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
13: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
14: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
5: Ретро-ФМ.

0: Французская певица Desireless и ее песня, невольно зовущая в дорогу, куда сразу хочется отправиться по окончании трудового дня. Даже если большие пробки, даже если приходится тратить на это время, дорога домой, она такая, подчас приходится идти и ехать через тернии. 18:48, время московское, меня зовут Олег Орлов, всем доброго вечера. Далее в нашем эфире арабески и веселые ребята.
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что, где, когда». По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отдела и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: столице 19.00. Далее подпоем Андрею Державину и станцуем ламбаду в начале часа. Но сначала послушаем последние новости. Игорь Акулова, вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. В России продлили запрет для производителей на экспорт газоля, дизельного и судового топлива до 31 октября включительно. Соответствующее постановление подписано правительством. В Кабмине отметили, что мера необходима для поддержания стабильности на внутреннем рынке, в том числе из-за повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании. Предыдущий запрет действовал до сегодняшнего дня. Напомню, что 8 июля правительство запретило экспорт бензина и дизеля и предоставило налоговые стимулы для импорта горючего. Президент Владимир Путин заявил, что все социальные обязательства перед гражданами должны быть выполнены в полном объеме при формировании нового бюджета. По его словам, бюджетный пакет должен быть сбалансирован с учетом текущих приоритетов и стратегических целей. Необходимо сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить финансирование национальных проектов и федеральных программ, а также выделить средства на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и поддержку семей с детьми. Минцифра опубликовала третий пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками. По словам ведомства, он направлен на создание надежной системы защиты граждан. Среди основных положений — создание единой платформы согласий на госуслугах, где человек сможет увидеть ранее данные согласия на обработку персональных данных, распространение сим-карт только через прямых дилеров, заключивших агентский договор с оператором, формирование баз участников мошеннических схем, предоставляющих аферистам свои абонентские номера и учетные данные, и также запрет на продажу предоплаченных сим-карт. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Канады Феликсом Ожалиасимом в матче первого круга турнира ATP в Пекине со счетом 6-3, 6-3. Во втором круге россиянин встретится с победителем противостояния между французом Артуром Рендрикешем и словаком Алексом Молчаном. Карен Хачанов занимает 26-ю строчку мирового рейтинга и за карьеру завоевал 7 титулов ATP в одиночном разряде. И в США одна из компаний пообещала крупную награду за достоверные доказательства существования снежного человека. Победитель конкурса «Награда за Битфута» получит 1 миллион долларов. Чтобы претендовать на приз, участники должны предоставить как минимум 4 из 7 объявленных видов доказательств, среди которых отпечатки стоп или руки, фото и видео с тепловизора, образцы шерсти, аудиозаписи крика, а также следы воздействия на окружающую среду, например, сломанные ветки. При этом в требованиях к фотографиям сказано, что принимаются снимки, на которых Бигфут случайно влез в кадр, испортив ваше фото, из-за чего победителем, вероятно, станет самая изобретательная и остроумная заявка. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 83 рубля и 56 копеек, евро 94 рубля и 88 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как шутят умудренные жизненным опытом люди, если в нашем детстве, чтобы получить заряд адреналина, звонили в дверь и убегали, то теперь получаешь заряд адреналина, когда в дверь звонят тебе. Уж если кто к вам приходит, пусть эти гости будут долгожданными, дорогими, как по воскресеньям с 13 до 14, когда в эфир Ретро-ФМ выходит шоу-игра «Дорогие гости». Ласковый май, последний сентябрьский вечер, звучит на Ретро-ФМ в 19:20 по московскому времени. Совсем скоро послушаем Владимира Высоцкого и группу Scorpions. Меня зовут Олег Карлов. Всех приветствую.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 13 градусов, днем плюс 20.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Управление 325 619 656 837.
6: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории ЛАБА. Телефон бронирования. 8 800 555 13. 13:20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках у моря. Для детей бесплатно. Плюс 2 дня спа в подарок. Горячие бассейны и сауны. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
10: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
11: Без возрастных ограничений.
12: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем.
13: Бом-бом. Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега», 8 800 637 10.
14: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
15: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
16: Спонсор часа — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
17: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

0: А вот интересно, почему в голливудских фильмах перед тем, как пойти на работу, люди успевают, сходить на утреннюю пробежку, выгулять собаку, принять душ, позавтракать, обсудить с родными какие-то проблемы. Ну, а мы что? Некоторые из нас проснулись, не успели даже почистить зубы, а уже опаздываем на работу. Потому что просыпаться надо, друзья, в компании нашего утреннего шоу «Первая смена», с которым ваш будний день начнется весело и продуктивно. С понедельника по пятницу с 7 до 11 на Ретро-ФМ лучшая музыка, актуальные новости, тема для обсуждения, бодрящие шутки ведущих Саши Светловой, Риты Субботиной и игры с классными призами. Такое проспать, никак нельзя. И завтра не пропустите с 7 до 11 наше утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 13 градусов, днем плюс 20.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Телеканал СТС представляет, когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
2: Для лиц старше 16 лет.
7: Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
8: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
9: Начинаем новую жизнь.
8: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11:50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303-26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Вот так же, как и участники проекта «Домино», легко и непринужденно поют свою самую известную песню, так и сентябрь отшагал свое, подарив нам прекрасную раннеосеннюю погоду. И эта трудовая неделя прошла в таком же легком ритме, сегодня свой экватор. Как можно больше радости вам, друзья, и поменьше грустных мыслей под музыку Ретро-ФМ. 19.50 в столице. До конца этого часа еще послушаем Альбана и Рамину Пауэр и Дмитрия Маликова.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: 8 вечера в Москве. Группа Стаса Намина и Трио Джой порадуют нас в начале нового музыкального часа на Ретро-ФМ. Но сначала послушаем самые последние новости и Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Президент Владимир Путин по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов и заявил, что совместная работа будет продолжена. Глава государства отметил, что на плечах избранных руководителей субъектов лежит огромная ответственность за развитие России и укрепление государственности и пожелал им успехов. Ранее в ходе избирательной кампании прошли выборы глав регионов, и теперь избранные руководители приступили к работе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва проинформирует должным образом, когда и если будет вестись подготовка к трехсторонней встрече по Украине. По ее словам, поддаваться на спекуляции о начале подготовки к такой встрече не хочется и заниматься гаданием на кофейной гуще не стоит. Информация будет предоставлена своевременно, как это бывает всегда. Напомню, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что трехсторонняя встреча России, США и Украины может состояться в ближайшее время, но конкретики пока нет. Следственный комитет России предлагает запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами, а также выступает за запрет их движения по тротуарам и пешеходным зонам. Сегодня об этом было заявлено на совещании в Совете Федерации, где обсуждались подходы к правовому регулированию средств индивидуальной мобильности в городских агломерациях. Актуальным видится внесение изменений в правила дорожного движения в части определения понятий «водитель» и «механические транспортные средства», исключение возможности использования СИМ детьми младше 16 лет. Банк России сообщил, что сумма похищенных мошенниками средств у молодежи в России чаще всего составляет до 20 тысяч рублей. У 69% опрошенных молодых людей, пострадавших от действий мошенников, объем потерь был именно таким. По данным опроса ЦБ, обычно злоумышленники атакуют молодых людей в мессенджерах и социальных сетях через поддельные сайты и приложения, а также используют дипфейки. Информация приведена в рамках специального проекта «Коды СМС», посвященного борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием. И во всех школах России появится единое школьное телевидение, которое начнет работать с 2027 года. Пилотный проект стартует в 15 регионах, а после уроков и на переменах ученикам будут показывать фильмы и ролики, интересные детям и необходимые в том числе для их обучения. По результатам пилота школьное ТВ планирует реализовать во всех школах страны. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 56 копеек. Евро 94 рубля и 88 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Она начинала свой путь с арабесок. Группа, куда попала в нежном 18-летнем возрасте. Затем, не без помощи своего будущего мужа Михаила Криту, Сандра занялась сольной карьерой, обернувшейся громкими хитами и международной славой. А начиналась она как раз с этой песни. Благодаря успеху Марии Магдалены девушка из девчачьего трио «Диско», диско-трио, коих в то время было много, мгновенно превратилась в звезду первой величины. Она и сияет у нас сейчас на Ретро-ФМ 19 минут 9 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера под музыку Ретро-ФМ.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов. Всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
4: Цветы – символ жизни, любви и красоты. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Феерия цветов с 1 по 4 октября. Парк Витя Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00
8: для лиц старше 16 лет.
9: Спонсор часа — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
10: «Мебельмолл» — это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» — бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
11: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Вот интересно, друзья, вы тоже сталкивались с этим чувством, когда после 8 часов работы узнаешь, что на самом-то деле прошло только минут 40. Ну, к счастью, не сейчас, потому как рабочая среда уже позади. В Москве 20 часов 36 минут. Кстати, позади не только этот рабочий день, но и половину трудовой недели. Прошли благополучно ее экватор, чему дружно радуемся под песни любимых артистов. Группа «Альфавиль» скоро сменят на Retro FM «Bad Boys Blue» и «Доктор Албан».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 13 градусов, днем плюс 20.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: На следующей неделе любимые песни Retro FM принесут вам легкие деньги. Слушайте Retro FM Ростов-на-Дону и выигрывайте 5000 рублей.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
8: Начиная новую жизнь.
7: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Под некоторые песни так хорошо, приятно танцевать. И даже обидно становится, когда они заканчиваются. Но, друзья, сейчас времени у нас будет вагон и маленькая тележка. И песен будет хороших и разных, хоть отбавляй. Каждый день с 21.00 до полуночи в нашем эфире «Вечеринка Ретро-ФМ». 3 часа отдыха под лучшие дискотечные хиты последних десятилетий в неповторимом миксе. Не проходите мимо. Без 10:09 в Москве встречайте. Через несколько минут Руслана Романова, ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и прощаюсь до завтра.

0: Думается мне, что все иллюзорное, фантастическое, призрачное оставим мы с вами для тех самых сновидений, про которые поет Игорь Николаев. А пока предлагаю всем обратить внимание пристальное на самую реальную и только лучшую танцевальную музыку, которая с этого часа звучит у нас на вечеринке. Ретро-ФМ и до полуночи продлится наш супермикс. Так что пока давайте виртуальные знакомства отложим на время. 21.20. Время московское. Руслан Романов с этого часа с вами. До глубокой ночи. Уходить не планируем. И вам не рекомендуем. Не планируем. И вам не рекомендуем.
1: Вопросы знаменитости и денежные призы слушателям.
2: Реклама.
3: Надежность и преданность. Мощный и дерзкий свой мир работает. Я еще не выбзил его микрофон. Я имею мультфильм, который не нужно жаловать.
4: Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Оставаться как ваше самочувствие к середине трудовой недели. Экватор, так сказать, пройден. Как, в общем-то, и первый месяц осени. Сентябрь, да, друзья, все. Будто бы его и не было вовсе. С учетом весьма позитивной погоды. Например, вот в столичном регионе, в частности, эти 30 дней пролетели незаметно по моим личным ощущениям. Вот так и будем двигаться вперед с тем же бодрым настроем, да еще и под лучшую дискотечную музыку на вечеринке Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду, температура воздуха утром плюс 13 градусов, днем плюс 20.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как мне кажется, когда лето плавно переходит в статус золотой осени, вот это идеальный вариант и настоящий подарок для всех. Не стану комментировать текущий сезон, дабы ничего не испортить, как говорится, но хотелось бы, чтобы у нас было как можно меньше поводов говорить такое короткое лето. Давайте уже лучше скажем, такая прекрасная осень, ну и дальше по списку сезонов аналогично. В Москве 21:50. Всех приветствую на вечеринке Retro FM.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: танцуем, отрываемся, поем. Все это здесь, на вечеринке Retro FM, без преувеличения. Визитная карточка Богдана Титомира вышла на дебютном альбоме артиста под названием «Высокая энергия». Вот ее-то, я полагаю, ощутили на себе все, кто так или иначе сталкивался с творчеством этого эпатажного шоумена. Заряжаемся позитивом в финале среды, готовимся к новому осеннему отрезку, ну и просто отлично проводим время здесь под лучшую танцевальную музыку.
1: Реклама.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Работа у нас примерно так же, как описывает эта команда Sugar Babes. Один музыкальный круг проходит за другим, ритмично, динамично, позитивно протекает танцевальный марафон, наполненный лучшими дискотечными треками нескольких поколений. 22-34 в столице.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 13 градусов, днем плюс 20.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: 5000 рублей в каждой игре. Терпение. Осталось 5 дней. Самые легкие деньги на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Уже скоро.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: уважаемые Hunters of the Night, все те, кто охотится за лучшими танцевальными хитами, рассекая волны радиоэфира. Поздравляю, вы нашли то, что искали. Уникальный супермикс не оставит вас равнодушными. Проверено временем и истинными ценителями вечеринки Retro FM.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: Непревзойденный Леонид Агутин и его музыкальные эксперименты давно покорили всех и каждого. О каком бы периоде творчества знаменитого исполнителя ни шла речь, во все времена он покорял музыкальный Олимп и никогда не останавливался на достигнутом. Вот и мы на вечеринке RetroFM не можем отказать себе в удовольствии и регулярно включаем треки любимого артиста в наш уникальный супермикс. 23:19, точное столичное, всех приветствую.
1: Реклама.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Вечеринка RetroFM.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе. Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка RetroFM. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: как показывает практика, где сиси-кетч, там и танцы. Не всегда наоборот эта формула работает, но если речь о вечеринке Ретро-ФМ, тогда точно да. 23:33, время московское, мы танцуем до полуночи.
1: Ретро-ФМ, Москва, 88.3.

Да уж, друзья, где летние диско-бары, а где мы с вами? А мы, между прочим, в преддверии второго осеннего месяца здесь на вечеринке Retro-FM, для которой нет ни границ, ни каких-либо прочих ограничений. Лучшая танцевальная музыка будет звучать там, где вы пожелаете, и даже когда пожелаете, если использовать все имеющиеся ресурсы, такие как наше приложение Radio Hub, например. Попробуйте на досуге, это очень даже удобно. До завершения уникального микса остается около 10 минут, равно как и до старта октября. Давайте дождемся этого момента все вместе.

0: «Думаем о вас постоянно» поют участники дуэта Pet Shop Boys. И это именно то, в чем мы с ними полностью солидарны. Ведь все, что не происходит в эфире Retro FM, это все исключительно для наших драгоценных слушателей, то есть для вас, друзья. 0 часов и 20 минут. Время точное московское. Я Руслан Романов. Рад всех приветствовать и еще раз сказать о том, что стартовал второй осенний месяц, он же октябрь, первое число на календаре. В плане музыкальном далее для всех вас Сиси Кетч, мелодия из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а также команда Aerosmith у нас буквально через несколько минут с одним из заглавных своих хитов. Не пропустите.
1: Погода на Retro FM.
0: В эти минуты за окном плюс 11 градусов. До утра в столичном регионе температура в диапазоне от 2 до 7 градусов. В разгар этого четверга максимально плюс 16 в Москве и по области. Осадков в первый октябрьский день не будет. Ветер ожидается умеренный северного направления. Такие в целом позитивные прогнозы.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

когда же еще, если не ночью, путешествовать до Луны и обратно, to the moon and back, как поют участники группы Savage Garden. Впрочем, темное время суток предполагает еще и не такие странствия под лучшую музыку нескольких поколений. Но главное это, конечно же, не увлекаться и вернуться до рассвета. 0:50 точное столичное. Я Руслан Романов. Здравствуйте, всем приветствую. Бодрствующих, не спящих по тем или иным причинам. Скоро Крис Ри и Ариэль у нас в эфире на Ретро-ФМ.

0: Но вы чувствуете, да, вот по этой мелодии, энергичному темпоритму, что как минимум приподнятое настроение у участников группы Gibson Brothers было и при создании трека, и впоследствии, я так полагаю. Ну и все мы заряжаемся соответствующими эмоциями при прослушивании прекрасной этой композиции. 1:20 в Москве. Дальше Майкл Джексон и Евгений Осин на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

0: бодрящая, веселящая шизгара волшебным образом действует на организм, моментально улучшая настроение. Причем какая бы версия легендарного произведения под названием «Винус» не звучала. В данном случае с нами команда «Бананарама» на Ретро-ФМ. 01.34, время точное, столичное. Впереди «Саваш» и «Белль» для всех, кто настроен на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вот под этот нежный, но все-таки темпераментный мотив спешу еще раз пожелать всем отличного четверга и успехов во всех делах и начинаниях. Завершаю свою эфирную смену, передаю слово Тимуру Соколову, который поприветствует всех в 2:00. Удаляюсь до старта ближайшей вечеринки Ретро-ФМ в 21:00. Жду всех. Руслан Романов, до встречи на Ретро-ФМ.

0: Шанзелизе.
1: Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: За каждое маленькое удовольствие в этой жизни приходится платить зачастую большую цену. Такова главная мысль песни ECC над Pet Shop Boys. Но все же маленькие, безобидные удовольствия позволить себе, я думаю, мы можем. Тем более ночью, и в нашем случае таким удовольствием будет музыка. Пардон, не просто музыка, а лучшая музыка. Группа Ялла и Глория Гейнер впереди. Меня зовут Тимур Соколов. До 7 утра я с вами. Всем привет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Даже если вы не Натали, а, к примеру, Настя, Люба или Регина, то эта песня все равно посвящена вам, дорогие девушки. Ну, хотя бы потому, что сам Хулио Иглесиас говорил, что сие музыкальное творение написано не для конкретной женщины, а является романтическим образом, вдохновленным красотой советской девушки, когда он был в России. Так что все для вас и только для вас, дорогие наши дамы. Ну, а далее для всех, абсолютно для всех, кто не спит, карнавал устроим под чутким руководством Сергея Минаева уже через пару минут.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

Да, даже поздней ночью можно устроить себе небольшую вечеринку, находясь в кровати, в наушниках, слушая «Ля Буш» и подергивая ножкой в такт этому незабвенному хиту под названием «Be My Lover». В финале часа здесь появится «Bad Boys Blue» «Синяя птица». 2.50 уже в столице. Всем, кто не спит, пламенный танцевальный привет.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.